И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла, в Могилеве плюс 19. А в столице синоптики обещают дождь и 17 градусов.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла, в Могилеве плюс 19. А в столице синоптики обещают дождь и 17 градусов.

Это Юнистар.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла, в Могилеве плюс 19. А в столице синоптики обещают дождь и 17 градусов.

0: для детей старше 16 лет.
1: Женское счастье, был бы милый рядом.
2: И еще богатый, чтобы тоже был.
1: Ну, там вообще песня совсем по-другому поется. Я надеюсь, ты знаешь настоящее продолжение. Ну-ка.
2: Неправильное там продолжение.
1: Нет, вот это ты знаешь или нет?
2: Больше ничего не надо. Что значит не надо?

0: стандарты и запросы женские тоже. Я вот это все к чему? Потому что сейчас 7 часов и 7 минут мы говорим, поговорим о трех правилах, которые вот раньше для женщин были норм 100 лет назад.
1: Да.
0: А сейчас уже все не норм. Ну
1: да,
0: давай,
1: абсолютно.
0: Рассказывай.
1: Первое правило касается одежды. Женщина должна была одеваться строго по форме, ведь именно одежда сообщала окружающим о возрасте, о достатке, о семейном положении.
0: Я иногда, ты знаешь, вот я думаю, что есть все-таки старожилы, их встречаешь иногда. Потому что ну вот, думаешь, ну не могут же быть брюки восьмеркой.
1: Обтягивающие. Брюки восьмеркой,
0: да.
1: А обтягивающие.
0: А они по форме.
1: Ну, об этом я все не могу понять. Ну, я потому что это сейчас носить можно все, что угодно.
0: Можно.
1: Вот все, что нравится. Понимаешь, женщина, которой там за 40, может одеваться в подростковом отделе и чувствовать себя прекрасно при этом, да? А вот раньше нельзя было.
0: Дети косы, правда, смотрят, когда женщина такая, ну, примеряет на себя наряды.
1: Ну,
0: мама, пойдем из магазина «Детский мир» в другой, может быть?
1: Все, что хочет. Второе правило. Оказывается, незамужней девчонке оставаться с мужчиной наедине вообще было нельзя. Потому что если вдруг она...
0: А как тогда ей стать замужней?
1: Вот понимаешь, и я все не понимаю.
0: Это очень сложно. Если нельзя оставаться наедине с мужчиной, как тогда?
1: Ну, там есть уточнение.
0: То есть я так понимаю, что те, кто выходили замуж, они нарушали это правило.
1: Они не нарушали. Всегда был кто-то третий. Ну, кто как бы смотрел, присутствовал, был рядом, понимаешь?
0: Ну, в конце концов, свечки же держать надо
1: ну,
0: было.
1: Ну, вот именно. Mm-hmm. И третье правило мне очень нравится. Быть умной было можно, но нежелательно.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, как бы, вот не надо было умничать во время разговоров. Да, поддержать беседу. Ой, какая погода, кажется, дождик пойдет. Вот это можно
0: для этого,
1: было.
0: Но я тебе скажу, что неважно, что это было 100 лет назад, ты и сейчас
1: я сохраняю
0: можешь
1: традиции.
0: В беседе сказать, ребята, извините, не мое.
1: Да.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
4: Вы слушаете
2: радио Юнистар. Юнистар.

0: Сегодня у нас наши нелевки, и неправки. Заголовки, они чуть раньше обычного.
1: Да, но мы уже готовы. Итак, первый заголовок.
0: Давай объясни же, что происходит.
1: Что происходит? Мы в пятницу хотим, чтобы ваш рабочий день был чуточку веселее. Да. Поэтому я ищу нелепые заголовки, а Сафронов все это дело комментирует.
0: Первый.
1: Астрономы нашли мегаземлю.
0: Мне кажется, там опечатка в заголовке. Ну, агрономы, скорее всего, или дачники, которые вот эту землю для рассады покупают. Говорят, вот это мегаземля, отвечаю, огурцы такие в прошлом году.
1: Может.
0: Мегаземля.
1: Может, второй заголовок.
0: Или когда говорят, ешь землю, о, вот это мегаземля.
1: Это так говорят, да?
0: Да.
1: Не знаю, мне ни разу не предлагали.
0: Ну?
1: Живу хорошо,
0: ты долги
1: правильно.
0: В 90-х не брала.
1: Согласна. Второй заголовок. Стало известно о способности одного животного увеличивать нос и уменьшать мозг.
0: Точно нос, да, там?
1: Увеличивать нос. Ну, так написано.
0: Ну, я не знаю, что за животное, но я знаю огромное количество тех, кто умеет уменьшать мозг и выносить мозг, и делает это легко, вот так, по щелчку.
1: Боже, просто. О ком же ты говоришь?
0: Да.
1: Никаких представлений.
0: Да.
1: Что третий заголовок? В Германии женщина прыгнула с 11 этажа в руки пожарного.
0: Но, как известно, при приближении любые объекты, они приобретают собственные размеры, поэтому примерно в районе 4 этажа женщина заметила, как пожарный отошел.
1: Сафронов.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция. Короткая реклама.
4: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Бетера Пас, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
5: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это...
1: Радио.
5: Юнистар.
6: Мамасита, мамасита, que bonita.
7: Мамасита.

0: для детей старше 16 лет.
1: Хотим вам рассказать одну очень милую историю, пожалуйста.
2: Ой, рассказываю. Давай. В Англии живет одна маленькая девочка, которая просто влюблена в карликового бегемотика. Там, так, в зоопарке живет карликовый бегемотик, он ей очень нравится. И вот однажды эта маленькая девочка решила написать бегемотику письмо. И работники зоопарка так были вдохновлены вот этой историей, что, ну, маленькая девочка, письмо бегемотику. Они даже написали ответ. Ну и понятно, что нужно было внизу оставить автограф, да? Mm-hmm. И тогда они подошли к бегемотику, приложили

0: Ну, на самом-то деле, ведь знаешь как, ситуация-то может поменяться. Бегемотик-то карликовый, он маленький, он как бы не вырастет, он такой и останется. Ну, такая порода бегемотик. А вот англичанка, вполне подсевшая на фастфуд, может потом стать бегемотиком. И тогда уже тут вопрос, кто у кого будет просить автограф и ножкой оставлять его. Вообще, друзья мои, нужно быть очень аккуратным с вредной пищей, с фастфудом, потому что если вы не хотите стать героем истории, когда крошечный мальчик или крошечная девочка, мы не говорим сейчас про возраст, исключительно про вес, полюбила бегемотика, вот, чтобы про вас рассказывали такие романтические истории, тогда, друзья мои, считайте калории, которые вы поедаете, и больше двигайтесь. Желательно на открытом воздухе, правильно?
1: Это мы за здоровый образ жизни, да?
0: Конечно.
1: Ну вот впереди выходные, так что что? Всем что? Спорт, правильно?
0: Нет, я думал, ты когда начала всем, я думал, ты другим предложением закончишь.
1: Нет, давайте спорт.
0: Хорошо, давай.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в

0: Да, что если
1: начни
0: вы...
1: ремонт и...
0: Да, и проверьте ваши отношения.
1: Да, конечно.
0: Да? А как вот выяснить отношения и при этом их сохранить? Да? Вот хочет человеку высказать свое недовольство, но при этом, чтобы еще он как-то не обиделся и на развод не подал.
1: Это возможно.
0: Это мастерство.
1: Ну, давай, я поделюсь мастерством.
0: Лайфхаками уже через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Какими-то невероятными секретами сейчас будет делиться Полина Летова, потому что обещала, что расскажет нам, как можно выяснить отношения, при этом не развестись, не разругаться целиком и полностью. Ну, давай,
1: давай. Это, ребят, любопытно. Мастерство. Итак, есть несколько правил. Первое гласит: проверь своего партнера на ресурс. Что это значит?
0: Ну, вот смотри. Есть если у тебя твой... в кармане что-нибудь?
1: Да не-не-не-не. Вот если муж пришел с работы, он голодный, или хочет спать, или у него был какой-то тяжелый день, да не надо его донимать этими разговорами и выяснять отношения. Дай ему поесть, выспаться, а потом уже нападай.
0: Была такая, ну, она и есть, старая пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic. И там нужно было тоже накапливать различные ресурсы, чтобы строить замок, там, дерево, уголь, камень. Ну, и вот мужа проверять на ресурсы. Да. Так, что у тебя в пакетах? Дрова принес?
1: Ну вот, пока он не в ресурсе, не надо ничего делать. Второе правило звучит так. Один разговор, одна проблема. Ну, то есть вы решаете конкретно то, что сейчас и не надо говорить ему. А помнишь тогда, месяц назад, ты... Не надо вспоминать старые ошибки и какие-то факапы. Лучше вот конкретно сейчас.
0: Школьную тетрадь по русскому языку тащить его не надо, чтобы... Ну, смотри, как ты здесь писал.
1: Ну, или вообще там, да?
0: Ты не ставил там, где нужен. Двоеточие не расставлены.
1: Да, давность истории. Да, не вспоминайте. И третье правило – это техника активного слушания. То есть, если твой партнер чем-то недоволен, дай ему возможность высказаться до конца. Вот сколько времени ему надо? Надо ему 15 минут, час-два. Пусть человек говорит. В конце... Подожди. В конце ты должен своими словами сказать то, что он тебе выговорил. Ну, чтобы уточнить, правильно ли ты все понял. Ну, и затем уже находить общий выход из ситуации.
0: А Андрея Малахова надо приглашать? Ну, чтобы... пусть говорят, если уже.
1: Слушай, это мысль.
0: Ну, так, посадить в кресло рядом. Но на него внимания не обращай.
1: Но там во многих программах заканчивается дракой.
0: Я вот, знаешь, мне один вопрос очень интересен. Вот ты все три пункта построила таким образом. Ему нужно, он...

0: говорить так, чтобы все окей было.
1: Это медаль,
0: нам надо молчать.
1: Односторонняя.
0: Все хорошо. Дамы, действуйте по пунктам Летовой.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: 7:12, друзья, готовьтесь к утреннему гороскопу. Все расскажем про этот понедельник вам совсем скоро.
1: Чтобы
0: правильно?
1: Начало рабочей недели было легким. Буквально через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободные.

0: 52 и во всех строительных гипермаркетах. Баэлектрика. Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
3: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер препарат «Хафитол».
4: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хафитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хафитол – сила артишока. Хафитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.

0: 7 часов 34 минуты. У нас есть новость, которая очень напоминает философскую притчу, иллюстрирующую реалии жизни. Вот об этом сейчас в утреннем шоу и хочется поговорить. Пожалуйста, Полина, рассказывай.
1: На горе Фудзин на высоте около на высоте около 2500 метров над уровнем моря нашли одиноко сидящего мальчика.
0: Да.
1: История вот какая. Это уже потом выяснили правоохранительные органы. А

0: Ну что, мне кажется, уже поиграть всем хочется, правильно, Полина?
1: Ну все же выходные не играли.
0: Ну конечно.
1: Сидели, скучали.
0: Давайте играть.
1: А вот и стоп-спойлер, наша игра, где можно выиграть сертификат на квест в клаустрофобии, если угадаете, какой фильм будет подробно описывать Сафронов уже через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор только на Ванеево от реки Свислоч до велосипедного переулка.
3: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
4: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о сладостях, которые не навредят зубам, и о том, что такое кофейный живот, а главное, как с ним бороться.
3: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
5: Реклама. Собрать ребенка в школу с Карри легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.carri.com и по телефону 17-396-38-33.
6: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibia.by. Организатор ООО «Метод Рекветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
11: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
14: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: макет дома уже в разрезе с комнатой внутри. Камера постоянно поворачивается, музыка очень нагнетает, она немножечко пугает.
1: Стоп, спойлер!
0: И еще один макет дома мы видим.
1: Все, есть.
0: Отгадали. Так, давай сначала к неправильным вариантам.
1: Давай, пусть тебя это заставит улыбнуться. «Любовь и голуби».
0: Класс.
1: «Буратино».
0: Хорошо.
1: «Дом у озера», «Домик на дереве» и много других неправильных ответов.
0: Так, ну, правильно все-таки к нам прилетел, я так понимаю, раз ты меня остановила.
1: Да.
0: Правильный ответ сегодня, название фильма. Это фильм 2018 года под названием «Реинкарнация». Режиссерский дебют такого режиссера, как Ари Астер. В жанре хоррор он очень хорошо работает. И этот фильм рассказывает нам о жуткой правде, о семейном проклятии, которое постепенно поглощает нас все больше и больше в зависимости от просмотра этой картины. Если вас давно не пугали ужастики и вам нравится этот жанр, а фильм «Реинкарнацию» вы не смотрели, обязательно посмотрите.
1: Татьяна, сегодня поздравляем с победой, и вам, Татьяна, достается сертификат на квест клаустрофобии. Клаустрофобия – это 7 квестов для любого возраста и любой компании. «Гарри Поттер», «Симпсоны», «По следам Алисы», «Призрак оперы», «Пятый элемент» и «Код да Винчи». Клаустрофобия – это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду ЮНИСТАР. Телефон 29 710 87 13, сайт phobia.com. Bye.

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступ

0: Но так сложилось в утреннем шоу, что в утреннее шоу попадают только собачники.
1: А мы других?
0: Вот. Дело в том, что Саша Романов, который у нас появился недавно, у него тоже пес.
1: Да.
0: У меня французский бульдог, у Летовой бигль и у Сашки бигль. Ну, да. У них разные бигли. И...
1: У нас не один на двоих, это не важно.
0: Вот. Но...
1: Но есть же миллион кошатников.
0: Вот. И мы же как бы тоже понимаем, что...
1: Понимаем.
0: Вы любите своих питомцев и хочется вам какую-то информацию и о котятах получить.
1: Конечно, конечно.
0: Поэтому сегодня вот мы собачники, для вас кошатников. Что мы расскажем?
1: А будем разрушать стереотипы. Ведь как считается, что кот в квартире главный, правильно? Что хочет, то делает, и вообще не сильно на хозяина обращает внимание.
0: Допустим.
1: А оказывается, кошечка или кот вас очень любит, а как это понять?

0: Реклама.
1: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
2: Мне старое кресло не по приколу.
3: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
2: Наконец-то!
1: Ура!
4: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы. В King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка.

0: и через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
4: Школус Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: Доброе утро. В Беларуси 7.59. С новостями Александр Романов. В Минской и Гродненской областях устранили последствия урагана. Ремонтные бригады восстановили подачу электричества. Напомню, циклон затронул почти 660 городов и деревень страны. Из-за штормового ветра перебои со светом накануне сохранялись в некоторых регионах. Самая сложная обстановка была в Минской, Витебской и Гродненской областях. Основная причина повреждений – падение деревьев на линии электропередачи. Чтобы быстрее восстановить электричество, работы велись круглосуточно, сообщает ОНТ. В Минске в ближайшие 4 года построят 3 школы и 4 детских сада. Они появятся в Лошице, Игрушевке, а также в Минск-Мире, рассказали в Мингорсполкоме. Точные сроки строительства пока неизвестны. Необходимо сперва изучить учащихся в микрорайонах города и выбор подходящей площадки для возведения зданий, пишет Минск-Новости. Как перестать есть сахар, рассказали в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. Главное – снижать количество сладкого постепенно, например, меньше сахара добавлять в чай и кофе. От сладких соков и напитков лучше вообще отказаться и заменить их на чистую воду. Вместо белого хлеба специалисты рекомендуют употреблять черный или из муки грубого помола, а от десертов можно совсем отказаться. Успешной заменой станут орехи, а также свежие или замороженные фрукты и ягоды. Максимальная безопасная доза сахара в день – до 25 граммов. И в завершение. Российский спортсмен Сергей Бойцов прыгнул с парашютом из стратосферы с высоты 11,5 километров. И это рекорд. Максимальная скорость свободного падения достигала 500 км в час, а температура – минус 59 градусов. Спасательный купол спортсмен раскрыл на высоте чуть больше 1,5 километров и успешно приземлился на поле в Алтайском крае. К слову, прежний рекорд принадлежал представителям Польши. Они прыгали с высоты в 10 километров. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 48 копеек, доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вегабай.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Гомеле плюс 23 и без осадков. Во всех остальных городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Могилеве до 21 тепла, в Витебске, Гродно и Минске 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.

До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома»?

0: 8 часов 7 минут, утреннее шоу на Юнистар продолжается, и мы немножко сейчас о котятах поговорим.
1: Да, как понять, что кошка вас любит. А то иногда, вот я расскажу, прихожу к подруге, а у нее кот все время ходит, живет своей жизнью, но ни разу не сигнализировал, что он тоже член этой семьи.
0: Ну, ни слова не сказал.
1: Ни слова не сказал.
0: Ну, давай, три признака того, что коты любят.
1: Они хоть молчат, но первый признак, когда кошка смотрит на человека и медленно моргает. Вот если неторопливо закрывает и открывает глаза, закрывает, это дружеский сигнал.
0: Или ваш кот тупит. Понедельник у всех тяжелый, даже у кота.
1: Между прочим, кто-то даже называет это кошачьим поцелуем. Ну вот так вот выражают свою любовь и симпатию.
0: Хорошо, второе.
1: Второе, это когда кот слегка кусается. Такие, знаешь, неглубокие укусы, они как бы не травмирующие сильно, но такие любовные, любовные покусывания.
0: Слушай, ну если вот воспринимать, ну, в смысле, не воспринимать, оно же так и есть, там, тигры, это большие коты,
1: да?
0: То если он как бы немножечко пожевал тебя...
1: Это же любя.
0: Это любя.
1: Просто очень понравился. Ладно, и третье. Третье. Если вам кот или кошка показывают свой живот, а это самая уязвимая часть их тела, значит, это, ну, вообще полнейшее доверие. Любит вас неимоверно. Мол, посмотри на мой животик.
0: Вот что общего у кота и мужа на диване. Они вас очень... Они вас очень любят. Животиком кверху.
2: Партнер шоу «Жилой комплекс Минск-Мир».
3: Минск-Мир – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Акция действует до конца месяца. Подробнее по телефону 767.

0: Начинается рубрика «Непопулярное мнение». В утреннем шоу 8 часов 12 минут. Здесь вы делитесь своими непопулярными мнениями. У нас на сайте это можно сделать, написав свое мнение о чем-то. Ну, а мы в утреннем шоу проверяем, насколько оно у вас популярное или нет.
1: Никита пишет на сайте Nistar Buy такое. Оверсайз – это некрасиво. Вот такое непопулярное мнение. У моей девушки, пишет Никита, прекрасная фигура. Но об этом мало кто догадывается. А все из-за того, что она привыкла носить оверсайз. Ну, разве хоть на ком-то это смотрится круто? Риторически задается вопросом Никита.
0: Ну хорошо, давайте разбираться. Еще раз, значит, мнение давай прочитаем.
1: Оверсайз – это некрасиво.
0: Оверсайз – это некрасиво. Друзья мои, если вы считаете, что оверсайз – это некрасиво, ставьте лайк. Если вы считаете, что оверсайз – это классно или норм, тогда ставьте дизлайк. Сейчас посмотрим, насколько мнение Никиты является популярным или нет.
1: 29-610-9950 – номер нашего телеграмма.
2: Угу. А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Ташкентской до Партизанского проспекта, а также на Сурганово от Платонова до Богдановича.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы...

0: 96-38-33.
1: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
2: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
1: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Нанолар.
6: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло? Вот удар.
7: Аргентокия Нанолар.
6: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Так, друзья, 8 часов и 21 минута. У нас сегодня непопулярное мнение высказал кто? Никита,
1: да? Да, да, да. Говорит, что худи – это некрасиво. Вот так написал Никитка.
0: Да. Мы просили вас ставить лайк, если вы считаете, что это некрасиво. И ставить... Ну, дизлайк.
1: Даже не худи, а оверсайз.
0: Вот оверсайз. Так, так что-то про худи.
1: А это мы тут заговорили, что
0: вот,
1: это самое.
0: Вот. И дизлайк, если вы считаете, что это мнение непопулярное. Ну, да. Вот ты сама, Полинка, как считаешь?
1: Я считаю, что это спасение, если ты вкусно поужинал накануне.
0: Понятно. Ну, вот смотрите, ребят, сегодня очень интересная ситуация. Сегодня у нас 70% поставили лайк. То есть они считают, что оверсайз. Это некрасиво. И 30% у нас поставило дизлайк, который считает, что оверсайз все-таки круто. Я вот честно сказать, мне оверсайз нравится, я люблю оверсайз. Это, во-первых, если грамотно все подобрано и сделано, это смотрится клево всегда. Во-вторых, это очень удобно. Вот, вне зависимости от того, какое у тебя тело к этому. Ну, а фигуру тела, мне кажется, можно в бассейне показать, на пляже, на отдыхе.
1: Знаешь, что больше всего заставило улыбнуться? Никита пишет про девушку, прекрасная фигура, но об этом мало кто догадывается. Никита, и слава
0: Богу. Самое главное, что вы это знаете.
1: Вот именно, что если все остальные знали, как бы мы сражались с поклонниками.
0: Да-да-да.
1: Так что в этом что-то есть.
0: Но, тем не менее, вот, пожалуйста, с мнением Никиты согласно большинство сегодня.
1: Да, да, спасибо, спасибо за ваше мнение.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: 8.26, мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар, и впереди у нас разговор о кино.
1: Да, кинорекомендация от Сафронова.
0: Обещал рассказать про нового Человека-паука.

0: машины.
1: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.com.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама.
3: Доброе утро, Беларусь, 8:27. Сейчас новости коротко. В Гродненской области устранили последствия урагана. Ремонтные бригады восстановили подачу электричества. Напомню, циклон затронул почти 660 городов и деревень страны. Из-за штормового ветра перебои со светом накануне сохранялись в некоторых регионах. Авиакомпания «Турецкие авиалинии» с 20 сентября возобновляет прямое авиасообщение между Стамбулом и Минском. Уже известны подробности. Будет выполняться 7 рейсов в неделю. Основной из аэропорта Стамбула в 6:45 утра по местному времени. В Минске в следующем месяце откроют новую велодорожку. Она расположена вдоль Слепянской водной системы в Партизанском, Ленинском, Первомайском и Заводском районах. Протяженность около 12 километров. Столичная Комаровка будет работать в понедельник, правда, только один день, 31 августа. Все для того, чтобы минчане успели закупиться цветами к 1 сентября. На этом пока все, через несколько секунд о погоде.
4: Партнер новостей – препарат «Хефитол».
5: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хефитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хефитол» – сила артишока. «Хефитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.
3: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле плюс 23 и без осадков. Во всех остальных городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Могилеве до 21 тепла, в Витебске, Гродно и Минске 20 плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
6: Y'all call it a moment, I call it life.

0: Итак, 8 часов и уже 36 минут. Говорим о кино, и сегодня расскажу вам о фильме под названием «Человек-паук. Новый день». Ну, Летова, я так понимаю, что ты же уже успела посмотреть.
1: Да, да, мы с мужем уже сходили.
0: Молодец. Ну, значит, во-первых, история. «Человек-паук.

0: его друзья его не помнят. Потому что тут важно смотреть предыдущие части, в предыдущих частях, чтобы сохранить свое инкогнито. Память о Питере Паркере, о Человеке-пауке, была доктором Стрэнджем стерта. Mm-hmm. Вот. И никто не помнит личность Человека-паука. Кто же он такой? И, с одной стороны, вроде бы в его карьере такой супергеройской все хорошо, а вот в личной жизни, конечно же, тяжеловато. Да еще и новый суперзлодей появляется, который умеет перемещаться из одного человека в другого, переселяться очень быстро. Из-за этого его очень сложно идентифицировать и поймать. Но дальше вам ничего не буду рассказывать. Конечно же, огромное количество ярких, крутых спецэффектов. По-прежнему невероятно красиво сделаны полеты Человека-паука над городом. Все его вот эти акробатические этюды, которые он в воздухе вытворяет. Все это очень классно, красиво. Ну вот, не знаю... И мне показалось так, и сын со мной смотрел 13 лет, тоже согласился. Ну, мне кажется, эту историю можно было сделать короче. Рассказать все то же самое, ну, на полчасика короче, потому что фильм идет 2.25 полностью. Вот ты что думаешь, Полинка?
1: Слушай, ну, во-первых, где-то в какой-то момент фильма я нечаянно заснула. Проснулась, и такое ощущение было, что я ничего не пропустила.
0: У тебя это и во время брачной ночи было, поэтому...
1: Бывало, да. Ну, а с другой стороны, ты знаешь, вот я обычно очень чувствительная.
0: А ты говоришь, ты проснулся, как будто ничего не пропустила, да? Ну, вот как в брачную ночь.

0: Партнер шоу — компания Белтелеком.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Вы слушаете
5: Радио Юнистар.

0: 8:42, утреннее шоу на Юнистар продолжается.
1: Наша рубрика, да, говорит страна. Здесь мы задаем вам вопросы, ждем от вас интересные оригинальные ответы. Подарки разыгрываем. Сегодня это гипоаллергенно-ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
0: Ну, а вопрос сегодня будет такой, ну вот, Летова, когда я рассказывал про нового Человека-паука, сказала, признала, что она в кинотеатре уснула ненадолго.
1: Да.
0: А мы начали фантазировать под Болливуд, что вот сказать, как оправдаться, если ты крепко-крепко заснул во время первой брачной ночи. Вот вырубился просто напрочь. Или вырубилась. Вот, неважно. Что сказать на утро второй половине в такой ситуации?
1: Ждем только голосовые сообщения в Telegram 29-610-9950. Уже через 7 минут послушаем самые интересные.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также на Притыцкого от Жебрака до Лобанка. Придется немного постоять и на Долгобродской от Туральской до Ботанической.
3: Зарядная станция.
4: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
5: Реклама.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
7: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
8: Выбор «Джили» начинается здесь. Хмаринская, 8.
9: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство.

0: Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-23.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банк.

0: Будем подводить итоги нашей рубрики. 8 часов 52 минуты. Рубрика «Говорит страна». Вопрос мы сегодня задавали вот такой.
1: Что сказать своей второй половинке, если заснул во время первой брачной ночи?
0: Да, ну, тройка лидеров у нас определилась. Начнем с сообщения от Андрея. Поехали.
2: Так ведущий же никаких ЦУ не давал.
1: Ребята, не спать!
0: Так, Ольга.
3: Это я не уснула. Это я в обморок упала от твоей красоты.
1: Тоже хорошо.
0: Хорошо. Так, и есть у нас еще сообщение...
4: Ася.
0: А, точно.
5: Дорогой, я просто перевела нас в эко-режим. Семейная жизнь долгая, батарейку нужно беречь с первой минуты.
1: Что тоже интересно.
0: Да, Полина, выбирай. Это твоя история, поэтому...
1: Давай, жизнь долгая. Надо батарейку, не надо себя расходовать. А то вот выдашь все, что знал.
0: Это Ася, да?
1: Да-да-да, надо бы поприберечь. Часть. Вам гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макс» от компании «Эос Матраса» достается.
6: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
7: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
8: Вы слушаете
9: Радио Юнистар.

0: Словарный запас впереди. Это значит, что Саша Романов приготовил нам какое-то новое слово.
1: Настоящий кулинар наш. Ну что, какой
2: сегодня? Я не кулинар.
0: Я не кулинар.
2: Кунилинар.
0: Видишь, даже новыми словами отвечает человек.
1: Жалко, Саш, нет.
2: Расскажу, каким словом можно будет назвать то, что считаешь ерундой или каким-то бестолковым или нелепым.
0: Мне кажется, кулинарию.
1: Разберемся через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Ретва, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
2: Мне старое кресло не по приколу.
3: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
2: Наконец-то!
1: Ура!
4: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
5: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
6: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
5: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
7: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Mattioli Buy действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
10: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
9: Все,
10: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
8: Это была реклама.
11: Вы слушаете «Юнистар».
5: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
12: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Доброе утро. В Беларуси 8.59. С новостями Александр Романов. В Беларуси с 1 сентября увеличится зарплата у бюджетников. Это связано с повышением базовой ставки. Она увеличится с 297 рублей до 300, сообщает Белта. По итогам первого полугодия средняя зарплата в бюджетной сфере составила почти 2300

Какие товары подешевели, а какие подорожали с начала года, рассказали в Белстате. Например, молочка, мясо, крупы, мука и кондитерские изделия выросли в цене в среднем на 1-2%. А вот рис, сливочное масло, яйца, оливковое масло, чай и шоколад подешевели примерно на 2,5%. Что касается техники, то чуть дороже стали в пределах 1-3% компьютер и ноутбуки, парфюмерия и косметика, стройматериалы, бензин и дизель, сообщает Белта. Столичная Комаровка будет работать в понедельник, правда, только один день, 31 августа. Все для того, чтобы минчане успели закупиться цветами к 1 сентября. Сейчас средняя цена на лилии примерно 15 рублей за штуку, гладиолусы – 8 рублей. Георгины можно купить по 5 рублей. Найти цветы можно будет в первом секторе сезонного рынка. И в завершении о спорте. Четырехкратный чемпион Формулы-1 разбил болид на старте гонки в голландском Зандворте. Болид Макса Ферстаппена занесло еще на первом круге. Гонку пришлось останавливать красными флагами. Сразу после аварии голландец сообщил, что с ним все в порядке. Напомню, в этом сезоне Ферстаппен 4 раза поднимался на подиум, но не одержал ни одной победы. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 48 копеек, доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости, далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Гомеле плюс 23 и без осадков. Во всех остальных городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Могилеве до 21 тепла, в Витебске, Гродно и Минске 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Итак, словарный запас 9.08. Саша, рассказывай, что за слово ты нам сегодня приготовил.
1: Рассказываю. Давайте представим, что мы слушаем какого-нибудь собеседника, который уверенно рассказывает нам, как вести, скажем, утреннее шоу.
0: Так.
1: Только он никогда не был в утреннем шоу, никогда даже у микрофона не сидел. То есть, по факту, он рассказывает какую-то ерунду и нелепости. Но каким словом это можно мягко обозвать?
0: Ну?
1: Галиматья.
0: Галиматья, да. Так это же известное хорошее слово галиматья.
1: Есть легенда.
0: Полинка, сейчас подожди, да, вот Полинка, да. Просто она как первый брак.

0: сидел, он же словарный запас не слушал тогда. Он сидел, думал, она про что, чего вообще, как.
1: Да.
0: А что за история?
2: Есть легенда, что в Париже жил врач по имени Гали Матье, который лечил пациентов смехом, шутками и каламбурами.
0: Но недолго. Лечение продолжалось от 4 до 5 дней, пока пациент не...
2: Ну и людям его рецепты казались бессмыслицей. Отсюда, в принципе, слово и произошло.
0: Прикольно.
1: Слушай, классное слово. Оказалось, вот как его можно лихо использовать.
0: Мне больше легенда понравилась про врача.
1: И легенда.
2: У меня, кстати, был неприятный случай. Т9 как-то заменил в деловом письме кое-какие слова и на нелепую галиматью. И я случайно пригласил директора на свидание в саун.
0: Сашка, вот как
1: вот
0: люди в утреннее шоу попадают.
1: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: У нас для вас есть предложение, называется оно «Главная буква».
1: Это игра, в которой мы разыгрываем два пригласительных билета на автофестиваль «Винтаж Дэй», поднимаем вам настроение, заряжаем классными эмоциями. Вы, главный номер телефона наш, запоминайте.
0: Да.
1: 8017-242-9950. Звонить можно прямо сейчас.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Ульяновской до... Ну, от Ульяновской и Первомайская, а улица Энгельса стоят и Пулехова.
3: Зарядная станция. Зарядная станция.
4: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
6: Реклама.
7: Бип-бип. Меня прет от счастья. На «АВ-машины».
8: Впереди хороший знак.

0: 6. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и

0: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
1: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон +375 33 390 00 07.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola» и Приорбанком с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер — стоматология Стомика.
5: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
2: Стомика.
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
2: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: 9:22. Главная буква начинается.
1: Играет с нами сегодня Оля. Оля работает экономистом в фармацевтической компании. И Оля сказала, что никакого блата на работе у нее нет.
0: Че это так?
1: Не знаю. Оль, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, расскажите вообще, чем вы там занимаетесь в компании?
2: Я экономист, экономлю денежки.
0: Понятно. А деньгами на корпоративные мероприятия тоже вы заведуете?
2: Ну, не совсем.
0: Не совсем. А хотелось бы вам, да?
2: Хотелось бы, да.
0: А почему Летова тут про блат какой-то говорит?
1: Ну, знаешь, вот...
2: Никакого блата, к сожалению, если все так было просто.
0: Почему ты вообще за...
1: Ну, вот ты работаешь в какой-то компании, понимаешь, и хочется, чтобы там... Ну, если на молочном заводе, то тебе пачку молока там дадут.
0: А, боже мой, Летова, как хорошо,
2: что ты... А вообще, как что, таблетки тогда?
1: Ну, я не знаю.
0: Я вам хочу сказать, очень хорошо, что моя коллега работает на радио. Здесь, кроме проводов, она домой забрать ничего не может. Ладно, давайте к игре. Смотрите, сейчас очень простая будет ситуация. Представим, что к вам приходят коллеги с просьбой, ну, получения бюджета на какое-нибудь корпоративное мероприятие. Ну,
2: угу.
0: А вы, как вы говорите, вы же экономите, да, чтобы сэкономить в компании. Вот, вы всячески будете стараться отказать в этой просьбе, но ваши все отказы, они должны будут начинаться, слова, которым вы будете отказывать, начинаться только на ту букву, которую выбросит наш генератор. Слова на другие буквы нельзя использовать во время игры. Сейчас посмотрим, что за буква вам достанется. Запускаем генератор и узнаем. Буква К вам достается.
1: Угу. Оль, минутку надо продержаться. Попробуем?
2: Да, давайте.
0: Поехали. Оль, ну, слушайте, выделите деньги на мероприятие в декабре.
2: Копим.
0: Мы тоже копим, но хочется и погулять. Вот скажите, вы сами в прошлом году где гуляли?
2: В клубе.
0: Понятно. Хорошо вам там, наверное, было?
2: Как-то красиво.
0: Красиво было. Ну, вот и нам хочется тоже, чтобы было красиво. Вот давайте, что вот вы можете посоветовать нам закупить для корпоратива, чтобы было красиво?
2: Калькуляция.
0: Так это сложно.
2: Калькулятор.
0: Калькулятором залы украсим. Ну, это интересно. А гостей, ну, коллег наших чем будем угощать? Блюда какие?
2: Крутон.
0: Крутон. Из яблок?
2: Конечно.
0: Ну, здорово. А на стол что? Ну, напитки?
2: Кофе.
0: Кофе. Все, крутон и кофе. Замечательный корпоратив. Минуту вы продержались. И подарок.
1: Мне даже пришлось загуглить, что такое крутон. Крутон – это небольшой кусочек хлеба.
0: Серьезно?
1: Ты понимаешь, Оля – настоящий экономист компании.
0: Хлеб и кофе. Все.

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
2: Утреннее шоу на Юнистар мы продолжаем. И впереди у нас нелепые заголовки.
3: Да. Я уже собрала их все, подготовила. Тебе остается только прокомментировать. Но что за тройка заголовков прозвучит, все узнают только через 7 минут.
2: Ну давай, хорошо, будем ждать 7 минут с огромным нетерпением.

0: Реклама.
1: Хутка ў школу. Мегатоп ўжо гатовы. Красоўкі для хлопчыкаў ад 32 рублёў. Туфлі для дзяўчынак ад 49 рублёў. Спяшайся за новымі пакупкамі ў Мегатоп.
2: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017 377 1793.

0: 8-800-300-3120.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Обратный отсчет!
3: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну!
5: И найдем моего папу!
3: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
3: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
1: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 9.30. Сейчас новости коротко. В Беларуси с 1 сентября увеличится зарплата у бюджетников. Это связано с повышением базовой ставки. Она увеличится с 297 рублей до 300, сообщает Белта. Какие товары подешевели, а какие подорожали с начала года, рассказали в Белстате. Например, молочка, мясо, крупы, мука и кондитерские изделия выросли в цене в среднем на 1-2%. А вот рис, сливочное масло, яйца, чай и шоколад подешевели примерно на 2,5%. Бразильский кофе

0: может подорожать вслед за колумбийским. Сбор кофе в Бразилии в этом году серьезно пострадал от аномальных осадков. Из-за этого цены на арабику выросли примерно на 35% с июня, а запасы кофе продолжают падать, сообщает ОНТ. Российский спортсмен Сергей Бойцов прыгнул с парашютом из стратосферы с высоты 11,5 километров. И это рекорд. Максимальная скорость свободного падения достигала 500 км в час, а температура минус 59 градусов. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хэфитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хэфитол» – сила артишока. «Хэфитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории «Смайолис», Индер, Франция, реклама.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле плюс 23 и без осадков. Во всех остальных городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Могилеве до 21 тепла, в Витебске, Гродно и Минске 20 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 9:36. Утреннее шоу на Юнистар продолжается нелепыми заголовками.
1: Да, три заголовка от меня и комментарий на каждый от тебя. Поехали,
0: ну, давай.
1: Да? Кабаны пришли на пляж французской ривьеры, чтобы поискать еду в чужих сумках.
0: Скоро во Франции выйдет новый сериал «Слово кабана».
1: Хорошо. Второй.
0: Давай.
1: В Великобритании голодные барсуки устраивают хаос на полях для гольфа.
0: А сытые поросята чуть позже приходят и делают там рейв.
1: Хорошо. Третий. Тренер сборной Египта по футболу потерял сознание из-за драки жен.
0: Ну, какое интересное, необычное имя. Хотя вполне себе для героя индийского сериала «Драки жен».
1: Боже.

0: Жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск-Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50%, скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.

0: 9:41, утреннее шоу на Юнистар продолжается. У нас впереди
1: наш гороскоп утренний, да. Что делать сегодня, чтобы и день рабочий хорошо прошел, и неделя задалась? Расскажем через 7 минут.
0: Все так.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор только на Козлова, от Золотой Горки до Кропоткина.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о сладостях, которые не навредят зубам, и о том, что такое кофейный живот, а главное, как с ним бороться.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
3: Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
5: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
6: Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается утренним гороскопом. Пожалуйста, Полина, начинаем.
1: Да, в конце гороскопа еще и счастливчика дня назовем. Да. Вот, Овны, вас сегодня все раздражает. Причем совершенно безосновательно. Так что поспокойнее.
0: Овны сегодня все раздражает, а Тельцов сегодня все будет устраивать.
1: Ну и нормально. Близнецы имеют шансы столкнуться с людьми, которые считают не так, как вы. Ничего страшного в этом нет. Ну, слушайте, у каждого может быть свое мнение.
0: Раки сегодня очень неусидчивые ребята. Найти их... постоянно где-то зафиксированы в одном месте, невозможно.
1: А Лев, за что бы сегодня ни взялся, очень серьезно будет относиться к делам.
0: Девы, вы сегодня очень легко будете разруливать сложные ситуации.
1: А Весы даже в незнакомом человеке имеют шанс отыскать родственную душу.
0: Скорпионы, вы сегодня молодцы в том, что можете спровоцировать конфликт, но никак в нем участвовать не будете, зато будете с удовольствием наблюдать.
1: Стрельцы, день наделяет вас уверенностью в себе, решительностью и при этом спокойствием.
0: Козерог, сегодня вы уверены в своих действиях, и эта уверенность, она будет придавать вам скорости решения задач и успешного их выполнения.
1: Водолеи, если хотите сегодня спокойно заниматься своими делами, нужно скрыться от окружающих глаз.
0: Рыба, если вы сумеете сегодня переключить свой фокус внимания на что-то другое, кроме как с первого рабочего дня, тогда у вас все будет великолепно.
1: Кто
0: же главный счастливчик дня у нас сегодня? Что говорят астрологи?
1: Это скорпионы. Все у вас сложится здорово, главное не торопиться.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Радио «Юнистар». «Юнистар».

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 9 часов 57 минут. И у нас впереди наш утренний дайджест.
3: Очень коротко расскажем все самое интересное. Если вы вдруг что-то пропустили. Буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Зарядная станция. Зарядная станция.
5: Реклама.
6: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
7: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск. Летняхта 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
8: Нет.

0: мечты сложи.
1: Кредит и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: Доброе утро. В Беларуси 9:59 с новостями Александр Романов. Минск готовится отпраздновать День города. Основной праздник состоится 12 сентября. У музея Великой Отечественной войны откроется фестиваль «Историческая реконструкция». У Дворца спорта состоится концерт, который завершится праздничным фейерверком в 23:00. Его запустят из одной точки – сквера Старостинская Слобода, сообщает Белта. К слову, различные праздничные активности будут работать в каждом районе Минска. Подробности есть в сети. В Минске в ближайшие 4 года построят 3 школы и 4 детских сада. Они появятся в Лошице и Грушевке, а также в Минск-Мире, рассказали в Мингорисполкоме. Точные сроки строительства пока неизвестны. Необходимо сперва изучить учащихся в микрорайонах города и выбор подходящей площадки для возведения зданий, пишет Минск-Новости. С завтрашнего дня водители в Беларуси должны ездить днем с включенными фарами, либо дневными ходовыми огнями, либо ближним светом. До 5 сентября в стране проходит комплексное мероприятие «Внимание, дети». Его цель – повысить ответственность родителей за безопасность детей на дороге. Также внимание уделят тому, как правила дорожного движения соблюдают пешеходы. И в завершение, новый функционал может появиться у пользователей TikTok. Речь о денежных переводах. Эту функцию хотят внедрить в личные сообщения соцсети. Чтобы перевести средства, понадобится новый сервис TikTok Pay. Его еще разрабатывают, однако тестовые переводы уже могли опробовать пользователи из Малайзии, Таиланда и Вьетнама. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 48 копеек, доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле плюс 23 и без осадков. Во всех остальных городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Могилеве до 21 тепла, в Витебске, Гродно и Минске 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного?
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома»

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар, и у нас прямо сейчас утренний дайджест, друзья. Все самое любопытное для вас. Еще раз очень коротко повторим, правильно?
1: Да, очень мне понравилась история о том, что если хотите как-то выяснить отношения со своей второй половинкой и при этом не развестись, есть несколько лайфхаков. Но самый главный, знаешь, какой?
0: Какой?
1: Вы сначала человека покормите, пусть он выспится, пусть чувствует себя хорошо, и только потом уже наезжайте на него.
0: То есть на сытого надо?
1: Абсолютно верно. На голодного нельзя там до драки.
0: На голодный желудок не пойдет. Разговор не пойдет.
1: Не пойдет.
0: Мне нравится эта идея, потому что в любом случае, как бы ни закончился разговор, ты уже поел.
1: Да, по крайней мере. Да,
0: а мне понравилась история про... Ну, как понравилась? Смешная, нелепая. Про папу, который, поднимаясь на гору Фудзи, это в Японии, на высоте там более 2000 метров, сын младший начал капризничать, он его оставил и со старшим дальше пошел. И пока они со старшим дальше ходили, и там уже спасатели туда на гору, все, короче, малого снимать-то надо как-то. Ну, вот. И вот такая вот история. Ну, у нас

0: очередь.
1: Нет, моя.
2: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.
3: Хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается ставками на хит, и каждый из нас принес по песне. Вы выбираете, чью будем слушать. Выбрать очень просто, написав в Телеграм наши фамилии: Сафронов или Летова.
1: Да, ну, будем считать голоса и узнаем совсем скоро. Пока предлагаю писать Летова, голосовать за меня, потому что мой хит о первой влюбленности.
0: Это
1: о сильном притяжении к
0: класс.
1: Человеку, которое притяжение похоже на магнит, и песня называется так же. Ну, вот я такую даю подсказку. Да, давайте вспомним, как у нас это было под этот хит. 29-610-9950, номер телеграмма.
0: Ну, если ты такую даешь подсказку, я такую дам подсказку. Вот на сегодняшний день послушать хит этого исполнителя можно только у нас на Юнистар, в утреннем шоу. А
1: да
0: совсем
1: ладно.
0: Скоро, да, совсем скоро можно прямо на концерт к нему съездить. Только в другой город, в Петербург, надо будет ехать. Вот.
1: Поэтому, за интрига.
0: Если
1: ну
0: вы
1: хорошо.
0: Хотите послушать хит этого очень известного музыканта, тогда пишите Сафронов в Телеграм, и вместе будем слушать.
1: Есть немножко времени, собираем голоса.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о сладостях, которые не навредят зубам, и о том, что такое кофейный живот, а главное, как с ним бороться.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Хочешь ремонт? Делай.

0: Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Собрать ребенка в школу с Карри легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
2: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
3: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
4: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Нескафе Голд» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 73.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и мы подводим итоги нашей рубрики.
1: Ну что, итак, у нас сегодня было два хита. Мы уже поняли, какой хит занимает первое место. Давай разберемся.
0: Давай. На втором месте сегодня хит, который принесла нам Полина Летова.
1: Ясно. А это хит южнокорейской группы «Элит». Песня называется «Магнетик». Это про первую любовь, про магнетизм, который возникает в начале отношений.
0: Да, ну а первое место сегодня занимает хит, который принес вам я, а это хит от Kanye West'а «Stronger». Будем слушать совсем скоро, а мы с вами прощаемся до завтра.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. До вторника, пока.
2: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: Реклама.
1: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве в Минске и Минской области. Составителей поездов, приема сдатчиков груза и багажа, дежурных стрелочных постов, водителей автомобилей, поваров,

0: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Mattioli Buy действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
1: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
2: Астался всего один рекламный ролик.
3: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
2: Это была реклама.
4: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо сейчас.

0: Фраза, которая в понедельник звучит с ноткой скептики от каждого из нас «Доброе утро». Ведь самое сложное – это снова настроиться на рабочий процесс. После 2 дней в режиме «Я на выходных». Но выбора особо нет, поэтому придется втягиваться в рабочую рутину. Будем это делать вместе. Меня зовут Саш Козырев, а для плавного входа в этот океан бурлящих KPI и дедлайнов у нас только хит за хитом. Хит «Mr. Know-It-All» скоро в эфире, но есть и еще хиты, которые покорят ваше сердце. «Гармония» от Артика Асти чуть раньше. Can't fight this feeling от Sophie Ellis Baxter в ближайшие минуты. Но перед тем, как мы продолжим слушать хит за хитом, сделаем небольшую остановку, узнаем актуальные новости, послушаем, что обещают сегодня синоптики и продолжим слушать хит за хитом.
1: Реклама.
2: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
4: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Очень ветрено было на выходных в Беларуси. В Гродненской области стихия повалила деревья и сломала заборы, в том числе возле трассы М6. В Минской области, где от ветра упало более 200 деревьев, травмы получили двое детей. По всей стране деревья повредили 15 автомобилей. Из-за непогоды в некоторых районах периодически пропадало электричество. В Беларуси с 1 сентября увеличится зарплата у бюджетников. Это связано с повышением базовой ставки. Она увеличится с 297 рублей до 300, сообщает Белта. По итогам первого полугодия средняя зарплата в бюджетной сфере составила почти 2329 рублей. Это на 10,5% больше, чем в 2025 году. Какие товары подешевели, а какие подорожали с начала года, рассказали в Белстате. Например, молочка, мясо, крупы, мука и кондитерские изделия выросли в цене в среднем на 1-2%. А вот рис, сливочное масло, яйца, чай и шоколад подешевели примерно на 2,5%. Что касается техники, то чуть дороже стали в пределах 1-3% компьютер и ноутбуки, парфюмерия и косметика, стройматериалы, бензин и дизель, сообщает Белта. И в завершение, бразильский кофе может подорожать вслед за колумбийским. Сбор кофе в Бразилии в этом году серьезно пострадал от аномальных осадков. В этом сезоне ливни смыли ягоды с деревьев, а оставшиеся страдали от сырости или были поражены болезнями. Из-за этого цены на арабику выросли примерно на 35% с июня, а запасы кофе продолжают падать, сообщает ОНТ. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 48 копеек, доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости, далее о погоде. И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Гомеле плюс 23 и без осадков. Во всех остальных городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Могилеве до 21 тепла, в Витебске, Гродно и Минске 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом. Сегодня синоптики нам обещают дождь.

0: Мистер Not All в исполнении Теди Свимса в эфире Юнистар. О том, что за маской уверенности слышна уязвимость. Тот самый момент, когда «я все знаю» начинает звучать не как сила, а как броня. И знаете, ирония в том, что чем громче ты кричишь «я все знаю», чем чаще выходит, что самое важное — это слушать. Вот пару секунд, и ты эксперт. Пару кликов, и ты разобрал экономику, психологию и жизнь Анны Карениной по полочкам. Поэтому в следующий раз, когда увидите ролик или рилс про всезнайку, можно нажать паузу. Вдохнуть и подумать, а не лучше ли быть любопытным, чем всегда правым. Ну что ж, подумаем над этим. Ну и, кстати, подготовимся. Всем всезнайкам быть наготове. Скоро мы проверим ваши знания в нашей игре «Я знаю пароль». Она в 12:30. Не пропустите. Чуть раньше «Airplanes» от B.O.B. Харли Уильямс.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
3: Муж пришел с работы, он голодный, или хочет спать, или у него был какой-то тяжелый день. Да не надо его донимать этими разговорами и выяснять отношения. Дай ему поесть, выспаться, а потом уже нападай.
4: Была такая, ну, она и есть, старая пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic. И там нужно было тоже накапливать различные ресурсы, чтобы строить замок, там, дерево,
3: ну вот.
4: Уголь,
3: ну вот.
4: Камень. Ну и вот мужа проверять на ресурсы.
3: Да.
4: Так, что у тебя в пакетах? Дрова принес?
3: Ну вот.

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Впереди хороший знак.
8: Подключайтесь на лайк.

0: 5. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Группа Måneskin и хит «Gossip» о самом важном элементе офисной коммуникации. Слухи? Не удивляйтесь, отчеты, митинги и KPI — это важно. Но связать людей помогает именно пара слов о том, кто в чем пришел на работу и как провел выходные. У каждого теперь есть аккаунт в соцсетях. Информация о том, кто куда сходил, распространяется быстрее, чем сообщение в общем чате. Да, через сплетни люди узнают друг друга, проверяют эмпатию, учатся слышать не только должностные инструкции, но и человеческие истории. Но, конечно, есть и темная сторона. Слухи превращаются в интриги. Личное становится публичным, а неверно переданная информация способна испортить день. Так что госсип — это как специя. Немного добавляет вкуса, слишком много — портит блюдо. Мораль? Говорим, смеемся, но не забываем уточнять факты и сохранять человечность. Ну и, конечно, слушаем хит за хитом, чтобы сделать рабочий процесс приятнее. В нашем плейлисте «Дай-дай» от Шакиры скоро. Зиверт поет «Беверли Хиллз». Группа «Блю» «Каптон Фоллс». Ну а прямо сейчас запасаемся блокнотами, ручками и отправляемся на «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы – сеть ветеринарных аптек «Доктор».

Привет! Сегодня слушается дело о коте Пончике. Хозяин попробовал почистить ему зубы специальной щеткой. Кот жив, а хозяин почти. Зубы в итоге не почистили, зато обои в коридоре переклеили. Есть ли способ почистить коту зубы и сохранить себя и квартиру? Ответ разыскивает звериный детектив, а точнее представитель сети аптек доктор-вет Александр.

0: Что ж, во-первых, поздравляю с новым интерьером. Борьба с котом лицом к лицу – это всегда проигрыш. Если щетка вас превращает в гладиатора, в воина, тогда просто переходите на хитрость. Сейчас есть специальные стоматологические гели, жидкости для полости рта, клини, которые не нужно тереть щеткой, и их ферменты сами расщепляют на лед. Также еще есть специальное лакомство и даже добавки в питьевую воду. А в аптеках «Доктор Вет» мы сможем подобрать такие вот мирные варианты для вашей общей безопасности.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
3: Реклама.
4: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок – больше шансов. А с Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
5: Обратный отсчет!
6: Еще трогательнее.
7: Мы летим на Луну!
8: И найдем моего папу!
6: Еще пушистее.
9: Никогда не видел столько лунтиков.
6: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
10: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Остался всего один рекламный ролик.
11: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
12: Тюль. Всего за 10 рублей.
11: Ами.
13: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
14: Партнер – препарат «Нанолар».
15: Аргентокия «Нанолар» представляет.

Аргента Киа Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргента Киа Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Ну а вот будем ли мы сегодня наслаждаться солнечными лучами, как в песне Рио, скоро узнаем прогноз погоды чуть раньше новости.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Нащелкай на призы. Семечки от Мартина. Купи от двух упаковок в одном чеке.

0: 55-55.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом, как сообщает Белта, глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором этого российского региона Александром Цыбульским. По словам президента, раньше товарооборот между Беларусью и Архангельской областью был примерно в 3 раза выше, чем сейчас. О подробностях разбойного нападения на ювелирный магазин в Минске рассказали в МВД. Это произошло в пятницу вечером на проспекте Независимости. Мужчина в медицинской маске зашел в магазин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал украшения и скрылся. На ограбление ушло меньше минуты, пишет Белта. Милиция в течение суток установила личность нападавшего. Им оказался 34-летний минчанин, который с похищенными ювелирными изделиями пытался сбежать за границу. Его задержали в Орше в автобусе. Следователи возбудили уголовное дело за разбойство. Разбой. Около 160 тысяч иностранцев воспользовались белорусским безвизом с начала этого года. В Госпогранкомитете рассказали, что большинство путешественников приехало к нам из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего же белорусский безвиз действует для жителей 38 европейских государств. Воспользоваться им они могут до конца этого года. И в завершение выпуска учительница физкультуры из Питтсбурга побила рекорд по отжиманиям среди женщин. Она сделала 1826 повторений за час и попала в книгу рекордов Гиннесса. У женщины больше 25 лет опыта в сфере физического воспитания, включая работу персональным тренером. Но даже ей пришлось долго тренироваться, чтобы развить силу, равновесие, мышцы и подвижность до уровня, необходимого для рекорда. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 48 копеек, доллар США – 2 рубля и 97 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: По информации Погода.бай, сегодня днем в Гомеле до плюс 23 и без осадков. Во всех остальных городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Могилеве до плюс 21 тепла. В Витебске и Гродно плюс 20. И в Минске сегодня днем тоже до 20 тепла. Возможен дождь. На этом пока все. Меня зовут

0: Sad Girl от Биби Рекси и Дэвида Гетта в эфире Юнистар. И по итогам прошлой недели именно этот хит оказался в категории претендента на место в рейтинге Юнистар ТОП-20. Хотите, чтобы хит возглавил наш чарт или оказался вообще среди участников? Обязательно заходите на сайт. Голосуйте за свои любимые хиты, за те хиты, которые хотите слышать чаще в нашем плейлисте. Ну а совсем скоро в этом плейлисте мы услышим чей-то голос. Ваш голос. А самое главное, ставить заявку для нашей игры «Я знаю пароль». Пишите к нам в Телеграм по номеру 610-9950. Если хотите сыграть, ответите трижды правильно, сможете подобрать правильный пароль и получите классный подарок от Юнистара наших друзей. Поэтому пишите в Телеграм. Ваши заявки жду. 610-9950. Ну и пока что хит Angels от Маранди.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Прихожу к подруге, а у нее кот. Все время ходит, живет своей жизнью. Но ни разу не сигнализировал, что он тоже член этой семьи.
3: Ну, ни слова не сказал.
2: Ни слова не сказал.
3: Ну, давай, три признака того, что кота.

0: человека и медленно моргает. Вот если неторопливо закрывает и открывает глаза, закрывает, это дружеский сигнал.
1: Или ваш кот тупит. Понедельник у всех тяжелый, даже у кота.
0: Между прочим, кто-то даже называет это кошачьим поцелуем.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8.
7: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440. Круглосуточно.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
10: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
9: Ами.
11: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
12: Это была реклама.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнівня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых храмах «Мартін». Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а в эфире Юнистар стартует игра «Я знаю пароль». И совсем скоро проверим, сможет ли наша сегодняшняя участница, которую я выбрал через наш Телеграм, ответить на все мои вопросы.

0: Так, Кристина, что-то у вас какие-то небольшие помехи, поэтому вы, знаете, как робот разговариваете. Постарайтесь выйти из помещения, если есть такая возможность, словить тот самый сигнал, потому что нужно слышать от вас правильные ответы. А, Кристина, ну а приходится часто ремонтировать у себя на СТО машину?
1: Слава богу, нет пока.
0: Это хорошо. Ну что ж, тогда пускай ничего не ломается. Ну, пускай ломается у других, чтобы у вас была работа, а у вас пускай ничего не ломается. Ну а прямо сейчас, Кристина, я напомню правила. Есть три категории. Вам нужно выбрать одну из них. После этого я задам максимум три вопроса. У каждого вопроса есть три варианта, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Отвечая на вопрос, вы выбираете одну из цифр. Соответственно, в конце мы получаем пароль из трех цифр. Сможете подобрать необходимый пароль, забирайте сегодняшний классный подарок на сумму 100 рублей от Минисо. Итак, давайте узнаем, какие у нас сегодня есть категории.
2: Литература. География. Спорт.
0: Литература, география и спорт. Итак, Кристина, в какой теме вы думаете, что разбираетесь очень хорошо?
1: Давайте литература.
0: Тема литература. Так, Кристина, ну я хочу спросить сразу, перед тем, как мы стартанем. Ваш, ну не то что любимый писатель, последняя книжка, которую прочитали. Давайте так.
1: О, так, она как-то там называется «Место, где зимуют раки», по-моему, так.
0: Кристина, ну мне остается пожелать вам раки. Удачи в категории литература. Мы переходим к первому вопросу. А вот здесь уже автора придется вспомнить. Первый вопрос. Кто написал «Преступление и наказание»? Вариант номер один – Чехов. Вариант номер второй – Достоевский. Вариант номер три – Толстой. Один, два или три?
1: Достоевский. Такой, по-моему.
0: Зафиксировал ваш вариант. Идем дальше. Вопрос номер два в категории «Литература». Где жила Астрид Лингрен, которая придумала Карлсона? Вариант номер один – в Беларуси. Вариант номер два – в Швеции. Вариант номер три – в Австралии.
1: Швеция.
0: Зафиксировали. Идем к третьему. Волнительный момент, последний вопрос, но самое главное, ответили ли вы правильно первые два раза. Что сделал Гоголь со вторым томом «Мертвых душ»? Вариант номер один. Порвал и выбросил. Вариант номер два. Сдал в библиотеку. Вариант номер три. Сжег.
1: Третий вариант. Сжег.
0: Итак, таким образом у нас собирается комбинация 2-2-3. Вы считаете, что «Преступление и наказание» написал Достоевский, Астрид Лингрен жила в Швеции, а Гоголь сжег свой второй том «Мертвых душ». Ну что ж, пришло время проверить, смогли ли вы подобрать правильно пароль.
2: Пароль подобран верно.
0: Да, я вас поздравляю, абсолютно верно на три вопроса, поэтому, Кристина, вы наша сегодняшняя чемпионка, и вы получаете подарок. Минисо дарит вам сертификат на 100 рублей. В Минисо вы найдете милые игрушки, полезные гаджеты, товары к учебному сезону и уютные мелочи для дома. Выбирайте подарки и стильные вещи в магазинах Минисо в Минске, Гомеле и Гродно. Ну а кто хочет с нами сыграть завтра, будьте внимательны. В 12:30 в эфире Юнистар выходит игра «Я знаю пароль».
2: «Я знаю пароль».
3: Рубрику представляет торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
4: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко. Реклама.
5: Бип-бип! Меня прет от счастья на АВ-машины!
6: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик! Подробности на sber.com.
5: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
7: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте коминтерн.бай и по телефону 8029 326 33 34.
3: Ищите стабильную работу в Минске. Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017 377 17.

0: 15-93.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер «Стоматология».

Galaxy, Hit от Kongs в эфире не стар, хит о том, о простых традициях, что кажутся одновременно и древнейшими, и очень личными. Увидеть падающую звезду, загадать желание и почувствовать, что мир вдруг слышит. И мне кажется, под занавес лета хочется только и делать, что смотреть на небо, ловить мимолетные вспышки и загадывать. Это способ сказать самому себе: я верю, что есть место для чудес. Но работа — это то, что заставляет концентрироваться совершенно на другом. Да, это взрослая жизнь, но есть то, что сделает работу приятнее. Это «Хит за хитом» в эфире «Не стар».

0: Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метатрик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
9: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят.
10: Возмездие.
8: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
7: Это была реклама.
11: Вы слушаете «Юнистар».
8: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
12: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, в Беларуси 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом, как сообщает Билта, глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором этого российского региона Александром Цыбульским. По словам президента, раньше товарооборот между Беларусью и Архангельской областью был примерно в 3 раза выше, чем сейчас. Поэтому необходимо искать пути и взаимоприемлемые интересы, чтобы восстановить активную торговлю, подчеркнул Александр Лукашенко. Электромобилей в Беларуси стало больше. Их количество с января выросло на 15 тысяч или почти на треть по сравнению с прошлым годом. Сейчас в стране насчитывается больше 65 тысяч электромобилей. Как передает телеканал ОНТ, наша страна по этому показателю на душу населения остается одним из лидеров на постсоветском пространстве. К 2030 году белорусские власти хотят увеличить парк электрокаров до 300 тысяч. Новую велодорожку длиной около 13 километров откроют в Минске. Как передает телеканал ОНТ, новый маршрут проляжет вдоль Слепянской водной системы через 4 района столицы – Заводской, Ленинский, Партизанский и Первомайский. Вдоль всего маршрута обустраивают зоны отдыха, установлены детские и спортивные площадки. Движение по всей велотрассе планируют запустить уже в сентябре. И в завершении выпуска. Некоторые американские школьники будут получать по $100 в неделю, если не будут пропускать занятия. Речь идет о тех ребятах, которые учатся в государственных школах Детройта. РИА Новости пишет, что программу денежных поощрений внедрили в прошлом учебном году для старшеклассников. А в новом учебном сезоне решили продолжить и расширить на учеников средней школы. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 48 копеек, доллар США – 2 рубля 97 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде. По информации Погодабай, сегодня днем в Гомеле плюс 23 и без осадков. Во всех остальных городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Могилеве до

0: 21 тепла, в Витебске и Гродно плюс 20, и в Минске сегодня днем тоже до 20 тепла, возможен дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Удачник». Спилили! Скосили!

0: инструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела. Скидки до предела!
1: Это Юнистар, и Юнистар помогает настроить свой внутренний переключатель на рабочий график и сделать этот переход приятно. Поэтому слушаем хит за хитом весь день с нами. Хиты, ну и, конечно же, Buttons, как и планировали, от Pussycat Dolls.

0: Hello, от Мизма в эфире Юнистар, и я присоединяюсь к этому исполнителю, говорю привет тем, кто выбирает нашу волну. Меня зовут Саш Козырев. Понедельник у нас с вами на календаре. В формате «Хит за хитом» выходим на финишную прямую нашего летнего сезона. И, кстати, последняя неделя августа обещает нарушить привычное равновесие. Астрологи говорят, что даже то, что казалось максимально стабильным, может пошатнуться. Ну а во второй половине недели напряжение спадет, и нас ждет гармония и взаимопонимание. Но согласитесь, важные элементы нашей офисной коммуникации. Увы, таких оптимистичных прогнозов от синоптиков на конец недели не будет. Неделя будет прохладной. Вывод: несмотря на трудности окружающего мира, продолжаем работать и слушать хит за хитом. В ближайшие минуты Энрике Иглесиас поет «Last Inside Your Love».
1: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by. Сегодня утром на «Юнистар» было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Что сказать своей второй половинке, если заснул во время первой брачной ночи?
3: Да, тройка лидеров у нас определилась. Начнем с сообщения от Андрея. Поехали.
4: Так а ведущий же никаких ЦУ не давал.
2: Ребята, не спать!
3: Да. Ольга.
5: Это я не уснула. Это я в обморок упала от твоей красоты.
2: Тоже хорошо.
3: Хорошо. Так, и есть у нас еще сообщение...
2: Ася.
3: А, точно.
6: Дорогой, я просто перевела нас в эко-режим. Семейная жизнь долгая, батарейку нужно беречь с первой минуты.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
7: Реклама.
1: Уют начинается.

0: За 349 рублей еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Хефитол.
4: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.

бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: За новыми покупками у Мегатоп.
1: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Двухместная палатка всего за 29,90.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить

0: 11 место хит-парад Гинистар после недавнего обновления нашего радиочарта. Это Avalon Roxanne и At My Vertigo. И, кстати, если в минувшие выходные вы пропустили эфир хит-парада, мы загрузили подкаст на страничку нашего радиочарта Unistar Top 20 на сайте unistar.by. Можно послушать онлайн прямо на сайте, можно скачать на память, как вам больше нравится. Ну и вот на этой хитовой ноте после выходных я, Вадим Савин, спешу к вам, или, как сейчас говорят, мчу-лечу к вам вот с этим ветерком, еще пока летним, еще пока августовским, 24 августа на календаре. Как ваш понедельник? Пусть день будет легким, комфортным, теплым, ну а мы подыграем вам нашей музыкой. Через полчаса в программе «Хитовые комментарии» Деми Ловато и Луис Фонси. От них музыка солнца, «Эчаме ля кульпа». Так, еще послушаем команду «Серебро». Раньше остальных «Basic Element» и «Touch You Right Now». Это лишь некоторые из многих прямо по курсу на Unistar «Хит за хитом».
1: Реклама. Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
5: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метапик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
8: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
7: Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Это была реклама.
9: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Добрый день, Беларуси, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. С завтрашнего дня водители в Беларуси должны ездить днем с включенными фарами. До 5 сентября в стране проходит комплексное мероприятие «Внимание, дети». Его проводят каждый год в начале и в конце учебного года, чтобы повысить безопасность детей на дороге. Инспекторы также будут обращать внимание, как соблюдают правила дорожного движения водители и пешеходы. Между тем, в Минтруда рассказали, как родителям официально взять выходной на 1 сентября. День знаний в этом году выпадает на вторник. Есть несколько вариантов, сообщили в пресс-службе министерства. Так, например, можно использовать отгул или написать заявление за свой счет или в счет отпуска. За ограбление ювелирного магазина минчанину грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом рассказали в Следственном комитете. Предварительная сумма ущерба составила больше 400 тысяч рублей. А это уже квалифицируется как разбойное нападение для завладения имуществом в особо крупном размере, говорят следователи. Напомню, резонансное преступление произошло в пятницу.

0: пятницу во второй половине дня на проспекте Независимости в Минске. Личность злоумышленника удалось установить за сутки. Им оказался 34-летний минчанин. Его задержали в воскресенье 23 августа, когда он пытался сбежать за границу. И в завершении выпуска «Птицу года 2027» выбрали в Беларуси. В Академии наук рассказали, что с большим отрывом победила золотистая щурка. Птица занесена в Красную книгу Беларуси. Большую часть своей жизни она проводит в Южной Африке. И лишь весной, к концу мая, прилетает в Беларусь всего на 2 месяца, чтобы вывести потомство. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 48 копеек. Доллар США – 2 рубля 97 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде. По информации «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 10 тепла, в Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске ночью тоже до 12 тепла и без осадков. Завтра днем небольшие дожди пройдут в Витебске и Могилеве, там будет до 20 тепла, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно 18-20 тепла, и в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: На часах 14.03 вы слушаете «И не старый», и я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю позитивного понедельника. Привет! Самое время слушать много музыки. Хит за хитом и прямо по курсу на «И не стар» «Touch You Right Now». Это команда «Basic Elements».

0: Обалденная музыка, солнце и лето, The Bowser, Magnetic. То, что нужно в понедельник, правда, чтобы легко и комфортно нам с вами было. Кому-то на работе, привет большой, кому-то в отпуске, да, салют, привет, классно вам. Счастливые люди, кто нынче отдыхает в отпуске, на каникулах, соответственно. Набирайте сил и делитесь вашими силами, вашей энергией вместе с нами, соответственно, да. Ну, а мы будем делиться с вами приятными новостями, тем более, радио Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Чудесная возможность увидеться, погулять, поделиться впечатлениями и вместе с моим коллегой, с ведущим, а еще и с профессиональным фотографом Валентином Середой научиться делать потрясающие фото на смартфон. Ну, а профессиональный гид Оксана Зинько расскажет много интересных историй. Обязательно присоединяйтесь к нам. Ближайшая фотопрогулка пройдет по дворикам улицы Карла Маркса. Чтобы стать участником, заходите на сайт unistar.by и оставляйте заявку и узнавайте все подробности приближающейся фотопрогулки. Во время прогулки, кстати, мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну и теперь к музыке понедельника. Уже через пару минут слушаем красотку Амель Бент. От нее немножко французского. Ma Philosophy. И дальше хит за хитом.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Есть легенда, что в Париже жил врач по имени Гали Матьё, который лечил пациентов смехом, шутками и каламбурами.
3: Но недолго. Лечение продолжалось от 4 до 5 дней, пока пациент не...
2: Ну и людям его рецепты казались бессмыслицей. Отсюда, в принципе, слово и произошло.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок – больше шансов. А с Приорбанком – плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов.

0: сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
1: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
2: Амі. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
5: Новичок.
4: В смысле?
5: Все для школы беру в 3 цены.
4: Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
5: Почему ты раньше молчала?
6: Все для школы и творчества в 3 цены.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер препарат «Нанолар».
11: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
12: Аргентокия «Нанолар».
11: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых храмах Мартин. Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку. Мартин.

О том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Луиса Фонси и Деми Ловато «Эчо мела кульпа», что значит «Вини во всем меня».

Не ты виновата, а я. Я не хочу заставлять тебя страдать. Будет лучше забыть и оставить все как есть. Вини во всем меня. После невероятного успеха песни «Деспасито» Луис Фонси решил не останавливаться на достигнутом. Объединился с Деми Ловато и выдал очередной суперхит. Просмотров на самой главной видеоплатформе мира у них аж 2,5 миллиарда. Песня и клип обыгрывают классический аргумент при расставании. Дело не в тебе, дело во мне. Герои решают закончить отношения, но вместо того, чтобы ссориться или обвинять друг друга, они говорят: «Хочешь, я буду плохим? Вини во всем меня». Действие происходит

0: комментарий.
1: Деми Ловато, Луис Фонси, Эйчам и Лакульпа только что в хитовом комментарии на Инистар. Новый выпуск этой замечательной программы вместе с Аней Васильевой слушайте завтра в это же время здесь на Инистар. Ну а что до музыки понедельника, дальше в ближайшие полчаса у нас Оффенбах и Miles Away. А еще Крис Мартин и Coldplay. От них Adventure of a Lifetime и уже через пару минут на Инистар Pink и Nate Drews. Это Just Give Me a Reason. Вот такая красота для вас уже готова. Главное, оставайтесь с нами. Классного, комфортного, теплого летнего дня вместе с Юнистар. От меня, Вадим Завина, большой привет.
2: Реклама. Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242 16 15.
3: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Матиолли Бай действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-13-08.
4: Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
5: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте коминтерн.бай и по телефону 8029-326-33-34.
6: Это была реклама.

недавний эфир радиочарта пропустили в минувшие выходные, мы загрузили подкаст эфира на наш сайт unistar.by, на страничку хит-парада. Эфир от 21 августа. Как будет свободная минутка, заглядывайте, слушайте онлайн наш хит-парад прямо на сайте или скачивайте на память, чтобы переслушать в любое удобное время. Ну а в продолжении понедельника от меня, Вадима Савина, большущий привет и новая порция хитов. Ждем Аврил Лавинь в ближайшие полчаса. My happy ending. For my happy ending. Дима Билан на Unistar. Невозможное возможное, точно. И уже через 5 минут здесь в эфире Келли Кларксон. What doesn't kill you makes you stronger. И следом после новостей.

0: Пович, пишет Белта. Особое внимание уделяют внедрению опыта ведения боевых действий в современных условиях, в том числе конфликтов в Украине и в Иране. Александр Вольфович отметил, что в отличие от предыдущих этапов проверки, где распоряжения передавались напрямую в подразделения, сейчас тестируется вся цепочка командования от министра обороны до нижестоящих звеньев. Где в Минске скоро начнут строить жилье, рассказали в Минскстрое. В ближайшее время новые жилые дома начнут возводить в районе улиц Филимонова и Гурского. Там появится по одному многоквартирному дому, а возле улицы Карла Либкнехта возведут многофункциональный жилой комплекс с объектами шаговой доступности. Армения собирается подать заявку на вступление в Евросоюз в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Детали и сроки начала процедуры пока не уточняются. Пашинян отметил, что Армения будет рада, если ее исключат из АДКБ. Ереван заморозил участие в этой организации зимой 2024 года. А летом этого года Пашинян заявил, что страна никогда не вернется в АДКБ. И в завершении выпуска. Изменчивый график работы может негативно влиять на здоровье. Это показали недавние исследования, которые проводили американские ученые. Они считают, что человеческому организму сложно подстроиться под ситуации, когда дни внезапного отдыха сменяются переработками. Причем мужчины хуже переносят нестабильный график, чем женщины. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 47 копеек, доллар США 2 рубля 98 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде.
1: Партнер новостей Вига Лизинг Авто.
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вига.бай.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди не обещают. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 10 тепла, в Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске ночью тоже до 12 тепла и без осадков. Завтра днем небольшие дожди пройдут в Витебске и Могилеве, там будет до 20 тепла, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно 18-20 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 20 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
4: Вы слушаете «Инистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам, желаю легкого и удачного дня, вкусного чая и кофе. На часах 15.04, самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Инистар» Келли Кларксон, «What doesn't kill you makes you stronger».

0: На вот эти финальные дни лета запланировал выпуск своего нового альбома Wild Child. Это Алекс Уоррен, да-да, тот самый, который пел для вас Fever Dream, только что здесь на Инистар. Ну и мы, собственно, стараемся от Алекса Уоррена не отставать все лето. Старались сделать ваш сезон ярче и продолжаем стараться изо всех сил. По средам устраивали бесплатные показы хитового кино, фильмы с легендарными саундтреками. На этой неделе что мы с вами будем смотреть? На этой неделе будем смотреть культовый фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг. Приходите 26 августа в среду в 7 вечера во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поужинать и уютно расположиться на крытой веранде. Смотрим «Привидение». Итак, 26 августа, 19:00. Вход бесплатный. Все подробности на сайте unistar.by. Ну и что до музыки? Дальше в этот понедельник слушаем Аври Лавин. Через пару минут здесь «My Happy Ending».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Кабаны пришли на пляж французской Ривьеры, чтобы поискать еду в чужих сумках.
3: Скоро во Франции выйдет новый сериал «Слово кабана».
2: Хорошо.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.
1: Не нужно копить, можно сразу купить. Собирайте то, что нравится на 21 век бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата.

0: Медиа-выставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
1: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Задняя чвертка курыная, охолодженная, 6,99 за 1 килограмм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.

0: Итало Диско, группа The Colors, зажигала только что в эфире Енистар на часах 15.38. И от меня, Вадима Савина, большущий привет всем, кто слушает нас. И, кстати, с нами можно будет присоединиться к нашей компании, может, не только по радио, но и в смартфоне слушать Енистар. Или в планшете через наше мобильное приложение. Скачивайте его бесплатно из Google Play, App Store и App Gallery от Huawei и слушайте хит за хитом везде, где есть интернет. Кстати, наше мобильное приложение отлично работает в фоновом режиме, а если вы за рулем, включайте удобный режим в машине, чтобы не отвлекаться от дороги. И вместе скоро послушаем Хюгеля, Имаэля Энджел и Alternate. Это I'm Moving to the Sun. Ждем Хамали и Наваи. Раньше остальных Maroon 5. Через 5 минут на Енистар The Slav. И дальше хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Задумывались, почему мы начинаем зевать, когда устали или сидим на долгом совещании?
2: Раньше думали, что так организм требует больше кислорода. Но ученые доказали, зевота – это крутой способ охладить наш мозг. Когда мы утомлены или хотим спать, температура нашего мозга немного поднимается. Из-за этого мы начинаем соображать медленнее. Во время глубокого зевка мы вдыхаем много прохладного воздуха, который остужает кровь, и мозг моментально перезагружается, начиная работать быстрее. И вот интересный факт. Зевота невероятно заразительна. Стоит кому-то зевнуть в комнате, как это повторяют остальные. Физиологи объясняют это зеркальными нейронами в нашей голове. Они отвечают за сопереживание. Так что если вы зевнули вслед за другом, ваш мозг просто подсознательно копирует его поведение и проявляет эмпатию. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
4: Реклама. Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
5: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев».

0: Бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат «Хефитол».
6: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.

0: бесконечно долго смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как в ТикТоке люди танцуют вот под эту песню «I'm moving to the sun». Это Хюгель, Имайл Энджел и Алчунейт. Ну, кстати, люди в ТикТоке очень красиво танцуют под «I'm moving to the sun». Либо танцуют, либо на роликовых коньках катаются. В общем, радуются жизни. Ведь здорово выглядит все это. Кстати, по поводу бесконечного скроллинга ленты в ТикТоке. А вы не знаете, кто-нибудь вообще сумел когда-нибудь долистать до конца ленту в ТикТоке? Вот и я не знаю. Тоже. Ну, а как ваш понедельник проходит? Как дела? Удачи вам абсолютно во всем и отличного настроения под нашу музыку. Ну, а мы скоро подыграем вам «Дракулай». Это Tame Impala и Jennie из Blackpink. Ну, а еще скоро для вас Джонни. Отличный хит, красивый. Да мурашек по коже просто. Ну и раньше остальных через 5 минут на Инистар Эминем и Риана с классным хитом The Monster. Прям по курсу хит за хитом. Оставайтесь с нами.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, друзья, меня зовут Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу расскажу о трех вещах, которые обязательно нужно сделать в последнюю неделю лета.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, что общего у человека и лемуров.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
1: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
6: Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
9: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
11: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
12: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Еще радиоактивных отходов рассказал директор белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами Михаил Кисель в эфире телеканала СТВ. Сейчас, по его словам, рассматриваются три возможные площадки – в Хойникском и Островецком районах и в Мстиславле. Окончательное решение пока не принято. Все три площадки специалисты рассматривают на равных, а главным критерием остается безопасность. В Минске восстановили крышу дома на улице Ленина после крупного пожара. Об этом рассказали в Минскстрое. Там напомнили, что пожар произошел вечером 28 июня в центре Минска. Огонь повредил коммуникации и квартиры на верхних этажах. Строительные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий, вывезли сотни кубометров сгоревших конструкций, восстановили газоснабжение, а также отремонтировали поврежденные электрощитовые и кабельные линии. Белорусская железная дорога меняет расписание поездов из-за строительства железной дороги в аэропорт. Ее начали строить в сентябре прошлого года, а завершить проект хотят в августе 2028 года. Пассажиры смогут добираться до Минского аэропорта за 30 минут. Сейчас основные работы идут на перегоне Колодище-Городище. Из-за этого белорусская железная дорога изменила расписание поездов на участке Минск-Орша. Часть из них будет ходить по измененному графику или маршруту, а некоторые рейсы и вовсе отменят. И в завершении выпуска. Американские ученые создали для космонавтов печенье из переработанного пластика. РИА Новости пишет, что технология основана на использовании специальных дрожжей, которые преобразуют пластиковые бутылки в белки, жиры и ароматизаторы. Полученную массу пропускают через 3D-принтер и получается овальное печенье. Ученые считают, что технология может найти применение не только в космосе, но и на Земле, например, на подводных лодках и в зонах бедствий. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек, доллар США – 2 рубля и 98 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 10 тепла, в Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске ночью тоже до 12 тепла и без осадков. Завтра днем небольшие дожди пройдут в Витебске и Могилеве, там будет до 20 тепла, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно 18-20, и в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Большой привет в Беларуси 16.05. Через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него вместе успеем послушать много музыки хит за хитом. И прям по курсу на Инистар The Monster. Это Eminem и

0: Дракула от Tame Impala и Jenny 3 недели подряд на первом месте хит-парада Енистар. Вот так вот. А кто голосовал? Это вы. Кто молодец? Вы молодцы. Да-да. Кстати, если так получилось, что вы пропустили недавний эфир Unistar Top 20, тогда в удобное время заходите в гости на страничку нашего хит-парада на сайте unistar.by и скачивайте запись эфира 21 августа в виде подкаста, ну или слушайте онлайн, как больше нравится, как удобно. Ну а что до музыки понедельника, уже через пару минут на Unistar сами One Republic и Counting Stars.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Ну вот ты работаешь в какой-то компании, понимаешь, и хочется, чтобы там, ну если на молочном заводе, то тебе пачку молока там
3: боже
2: дадут.
3: Боже мой, Литова, как хорошо,
4: а что вообще, ты... как что, таблетки тогда?
2: Ну я не знаю, какой-то
5: бонус. Я вам хочу сказать,
2: бонус.
5: Очень хорошо, что моя коллега работает на радио. Здесь кроме проводов она домой забрать ничего не может.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
6: Реклама.
7: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
8: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск. Олимпиада 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
9: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
13: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП» или

like the way you kiss me. Это Artemas Diamandis, ну или же просто Artemas, который, кстати, когда-то, сочинив песню I like the way you kiss me, совершенно не думал, что она станет громким хитом. Эту песню он считал, ну так, несерьезной какой-то, ну даже отчасти глупой, так слегка по-доброму так он о ней отзывался. А тут раз и мировой хит, о чем он совершенно не мог даже представить, но радовался потом этому факту. Конечно, да, потом первые строчки в чартах, миллионы стримов,

В общем, I like the way you kiss me. Вот такая музыка. Только что на Енистар за 20 минут до нашего вечернего наконец-то шоу, до которого мы успеем послушать Тедди Свимса. Мистер Всезнайка, Енистар хит номер 4.

0: Шикарный рам-пам-пам, ну и раньше остальных Шакира, Hips Don't Lie. Это через 5 минут, а от меня, Вадим Савина, спасибо за компанию, вернусь к вам завтра. Ну а сегодня классного вечера и оставайтесь Юнистар. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать. Вы знали?

0: то зерна просто лопаются от жары. На деле все несколько сложнее. Для попкорна нужен особый сорт кукурузы с очень твердой оболочкой. Внутри каждого такого зернышка есть капелька воды и немного крахмала. Когда мы греем кукурузу в микроволновке, вода внутри закипает и превращается в пар. Давление растет, оболочка не выдерживает и с треском лопается, выворачивая зерно наизнанку. И вот интересный факт. Попкорн взрывается с громким звуком вовсе не из-за треска самой оболочки. Ученые выяснили, что этот хлопок – мини-акустический удар. Он возникает, когда водяной пар резко вырывается наружу. Получается эффект, похожий на вылет пробки из бутылки шампанского. И это надо знать. На Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
2: Реклама.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
5: Суши-вторник в Суши-хаус. Каждый второй ролл в заказе в подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши-хаус Бай или по телефону 7440.
6: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость и хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метатрик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Рекламная игра. Правила удачи в три цены. Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
9: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
10: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
11: Партнер – препарат «Нанолар».
12: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
13: Аргентокия Нанолар.
12: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет на правах рекламы.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель.

0: 16:57. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И мы с вами начинаем наш понедельник праздновать. Эту неделю будем под хит за хитом. Ну и, конечно, поздравлять друг друга с завершением рабочего дня. Погода сегодня такая, что хочется улизнуть с офиса намного раньше. Да и вообще, где бы вы ни находились, намного больше времени проведите на улице. Сколько нам еще осталось таких приятных дней? В общем, проводить время будем под Slater и Dance. Можно отчасти даже потанцевать. Братья Гримм тоже будут. И Эдвард Майя, Stereo Love. Ну, а по эту сторону микрофона Аня Васильева буду с вами проводить этот вечер, раздавать подарки и, конечно, делиться интересностями.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, друзья, меня зовут Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу расскажу о трех вещах, которые обязательно нужно сделать в последнюю неделю лета.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, что общего у человека и лемуров.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-1949.
6: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
7: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве.

0: Олег,
1: мне нужна парта. Иду скоро в школу.
2: Мне старое кресло не по приколу.
3: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
2: Наконец-то!
1: Ура!
4: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
5: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
7: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! Белювелирторг. Сияние, которое в

0: Добрый вечер, в Беларуси 17 часов. Меня зовут Леся Никитина. С завтрашнего дня водители в Беларуси должны ездить днем с включенными фарами. До 5 сентября в стране проходит комплексное мероприятие «Внимание, дети». Его проводят каждый год в начале и в конце учебного сезона, чтобы повысить безопасность детей на дороге. Инспекторы также будут обращать внимание, как соблюдают правила дорожного движения водители и пешеходы. Между тем, в Минтруда рассказали, как родителям официально взять выходной на 1 сентября. День знаний в этом году выпадает на вторник. Есть несколько вариантов, сообщили в пресс-службе министерства. Так, например, можно использовать отгул или написать заявление за свой счет или в счет отпуска. Минск готовится отпраздновать День города. По традиции его отмечают во вторую субботу сентября. В этот раз это 12 число. У музея Великой Отечественной войны откроется фестиваль исторической реконструкции, а у Дворца спорта пройдет концерт, который завершится праздничным салютом в 11 вечера, сообщает Билта. К слову, различные праздничные активности будут работать в каждом районе Минска. И в завершении выпуска «Птицу года 2027» выбрали в Беларуси. В Академии наук рассказали, что с большим отрывом победила золотистая щурка. Птица занесена в Красную книгу Беларуси. Большую часть своей жизни она проводит в Южной Африке. И лишь весной, к концу мая, прилетает в нашу страну всего на 2 месяца, чтобы вывести потомство. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек, доллар США – 2 рубля 98 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде. По информации «Погода Бай», этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 10 тепла, в Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске ночью тоже до 12 тепла и без осадков. Завтра днем небольшие дожди пройдут в Витебске и Могилеве, там будет до 20 тепла, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно 18-20 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 20 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Нам хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды — сеть магазинов «Удачник». Спилили! Скосили!

0: а некоторые компании намерены внедрить обновление программного обеспечения, которое позволит окнам автоматически открываться при аварии. Вот честно, я вспоминаю судорожно тот самый момент, когда в Минске появились первые машинки такси вот именно с такими невидимыми ручками. Я стояла, тупила, наверное, минут пять. Вот спасибо, что на помощь пришел водитель. Хорошо, что он догадался. И хорошо, что мы вместе над этим посмеялись, а то было бы неловко.
1: Рубрику представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
2: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.
1: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 17:15, я уверена, что все важные дела позади, понедельничные, а значит, можно немножечко расслабиться и сыграть со мной в игру «Ценный кадр». Сегодня я предлагаю дозвониться в студию прямого эфира тех, кто любит исторические фильмы про старую добрую Англию. Мы с вами сегодня отправимся на лет 100 назад и найдем ценный кадр в фильме «Король говорит». Кто смотрел, дозванивайтесь прямо сейчас. 242-9950, код Минска 8017. Ну и, конечно, мотивация. А подарки? Воодушевляющий презент достанется тому, кто правильно ответит на мой вопрос в финале. От центра молодости Yellow Birds релакс-программу Detox похудение спа. 242-9950, код Минска 8017. Вы звоните, а я пока о пробках расскажу. Обновляю сервис Яндекс.Карты и вижу, что пробка уже на МКАДе от Чижевских до лейтенанта Кижеватова 15 минут в пути. 6 минуток уйдет на улицу Сурганова от Платонова до проспекта Независимости, 6 на Козлова от Платонова до Золотой Горки. Пока это самые крупные пробки, но, как говорится, дальше...

0: больше. Ну и дальше игра «Ценный кадр», так что звоните.
1: Наконец-то шоу. Реклама.
2: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
5: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят.
6: Возмездие.
4: Джейсон Стейтем. В бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
7: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Впереди хороший знак.
10: Подключайтесь.

0: 13:23. Это, наконец-то, шоу «Да и не стар». И сегодня с нами в игру «Ценный кадр» играет человек, который все знает о дереве ерип. Правильно говорю, Александр? Здравствуйте.
1: Ну, почти.
0: Добрый вечер. Так, я не поняла, а что вы не знаете?
1: Я немножко за другую систему отвечаю, да?
0: А, ну давайте, расскажите. Что за она?
1: Я,
0: ну, простыми словами.
1: Я работаю с межбанковской системой идентификации, которая позволяет в режиме онлайн получать банковские услуги.
0: Ага. И вы тот самый человек, который может ненадолго остановить время, точнее запретить нам пользоваться карточками, да, когда что-то идет не так? Или это не в вашей компетенции?
1: Ну, нет.
0: Ну, нет.
1: Мы либо пускаем вас в банк, либо не пускаем.
0: Все понятно. Так, похоже, вам сегодня нужно выиграть, да, чтобы у меня был зеленый свет. Или это так не работает?
1: Посмотрим,
0: выиграю или нет. Потом поговорим за эфиром. Я поняла. Хорошо, Александр. Ну что, сегодня мы вспоминаем фильм «Король говорит». Это историческая драма 2010 года. Что мне понравилось, это какая-то другая сторона жизни королевской. Причем плюс очень ценный совет, как избавиться от заикания. И, кстати, еще и про то, какую роль играло радио 100 лет назад. Ну, а теперь давайте-ка вспоминать. Тот самый кадр, когда будущий король Великобритании входит в спальню к дочкам, и они просят у него сказку. «Пап, пап, расскажи!» А он отказывается, ведь ему трудно что-то рассказывать именно из-за заикания. Так вот, он изображает кого-то вместо того, чтобы рассказывать. Вопрос, кого он изображает? Вариант первый – пингвина. Вариант второй – динозавра. И вариант третий – медведя. Ну-ка, Александр, насколько хорошо вы помните эту сцену?
1: Очень плохо.
0: Очень плохо. Так, ну вы же с компьютером там на «ты», я слышу, щелкаете, да? Помогаете себе, да? Нет, ни в коем случае. Вы что? А, это в голове что-то щелкает. Я поняла. Так и все же. Первый – пингвин, а второй – динозавр, третий – медведя. Три,
1: ну, давайте,
0: два,
1: наугад, пусть будет пингвин.
0: Ой, ну прям-таки наугад! И самому даже смешно. Да, конечно, это правильный ответ. Я вас поздравляю, Александр. Он изображал пингвина. Берти изображал именно то животное, которое не умеет летать. И это стало своеобразной такой личной метафорой его собственных трудностях и неуверенности. Ну, а сегодня никаких трудностей, никакой неуверенности. Вот так, наугад, легко получилось у Александра.
1: Очень красивая метафора, да.
0: Да, очень красивая метафора. Очень медленно вы сегодня пытались себе помочь. Ну, ладно, так и быть, вы получаете подарок воодушевляющий от Центра молодости Yellow Birds, релакс-программу «Детокс похудения СПА», в которую входит ленивая кардио на Букулайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Оставайтесь на линии, хочу знать ваш номер. А со всеми остальными мы едем дальше.
2: Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
5: Миновито такие.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
4: Наконец-то шоу. 17.30, это наконец-то шоу на Юнистар, и мы с вами едем дальше по курсу Биберекса и Sad Girls. В компании Дэвида Гетта вот такой вот супер-хит выдаст Биби буквально через 10 минут, а у нас Иван Соловьев. Раньше с хитом I Need You. Но опережая всех будет Като, Turn the Light Off. Хотя о чем это я? Раньше остальных тут мой коллега Валентин Середа с полезными советами в программе «Больше жизни».
5: Наконец-то шоу.
1: Реклама.
6: Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
7: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
8: В Трицыны.
7: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
8: В Трицыны.
7: А выгодные цены?
8: Вы уже знаете ответ.
7: Все для школы и творчества. В Трицыны.
6: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
9: АВ-бай. Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская, 8.
10: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте diaglab.by и по телефону 029-156.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
2: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамаў «Мартин».
6: С 25 жніўня по 7 верасня суперпрапанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшытак школьны от 19 копеек за одну штуку. «Мартин» – гэта выгодно. «Мартин Бай» 44-567-33.
7: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
5: Больше жизни.
7: Все мы знаем, что неправильное мытье зелени, фруктов и овощей оставляет на них бактерии, микропластик и пестициды. Все это годами копится в организме и подрывает здоровье. Давайте проверим, умеем ли мы мыть овощи и фрукты. Сегодня разберемся.

Потом его рекомендуют положить в слабый уксусный раствор. Это одна часть столового уксуса на три части воды. В нем ягоды надо замочить на 5-10 минут, а затем тщательно ополоснуть. Уксус нейтрализует бактерии и часть пестицидов, не оставляя привкуса. С яблоками та же история. На их поверхности часто находится восковой слой с консервантами, который продлевает срок их хранения, но не удаляется водой. Поэтому для твердых фруктов с гладкой кожицей эффективна щетка с мягкой щетиной. Ее нужно использовать с пищевой содой или просто под струей теплой воды. А можно замочить их в содовом растворе на 5-10 минут, после которого ополоснуть под проточной водой. А вот для цитрусовых и бананов, кожуру которых не едят, достаточно обычного ополаскивания, чтобы при чистке грязь не попала на мякоть. Считается, что витамины из чистых продуктов даже лучше усваиваются. К тому же при хорошем очищении снижается нагрузка на печень. Поэтому очень важно уделять время правильному мытью зелени, овощей и фруктов. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.

17.40, это наконец-то шоу на Енистаре, рубрика «Вдогонку». Интереснейшая новость к нам летит про животик. Кофейный живот. Честно говоря, удивилась, когда увидела эту новость. Обычно животики от мучного появляются или от других напитков. Но говорят, что иногда и кофе виновата вот в этих наших жировых отложениях в области талии. В общем-то, сам по себе кофе жир на животике не накапливает, но тут другая проблема. Дело в том, что кофеин, он стимулирует выработку кортизола, это гормон стресса. У здорового человека это абсолютно нормальная реакция. После чашки кофе уровень кортизола кратковременно повышается, потом возвращается к исходным значениям. Проблемы могут возникать тогда, когда кофе сочетается с постоянным недосыпанием, хроническим стрессом, нерегулярным питанием и отсутствием физической активности. Так что прекратите грешить на булочки. Разберитесь, может быть, это кофе был лишним.

0: если бы не существовало социальных сетей. Ну что, друзья мои, давайте включайтесь. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Вообще изменилось бы что-нибудь или нет? Или вы не так часто там заседаете? Может быть, не вы тот самый человек, который просыпается и сразу в телефончик, хоп, заглянул, ленту полистал, или на ночь? Ну, мне кажется, это вообще дело святое. В общем, сегодня вы мне рассказываете, как бы изменилась ваша жизнь, если бы не существовало социальных сетей. 610-9950, код 29, от Telegram Unistar. А как бы изменилась наша жизнь, если бы пробок не существовало? Ну, наверное, только в лучшую сторону, но... Мечтайте. В столице сейчас 7 баллов из 10, пробки серьезные, полчаса уйдет на улицу Козлова, на проспект Машерова от Платонова до Максима Богдановича, да, сказала, 30 минут будем ехать, 23 минуты на Киселеву проведете от площади Победы до Максима Богдановича, 21 минутка на МКАДе от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова, почти 20 на Ванеева от Долгобродской до 2-го велосипедного переулка, примерно столько же на Янке Купалы, Сторожевская от Куйбышева до проспекта Машерова, 13 минут к Ульяновской улице Первомайская, с метро Кабидули от Энгельса до Козлова. Аня Васильева, еду вместе с вами я. Ну и, конечно, уже очень скоро с удовольствием обсужу, как бы изменилась моя жизнь, если бы не было социальных сетей. А пока пишите вы.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
3: Реклама.
4: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
5: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.com.
6: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Matioli.by действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
7: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.

0: Партнер шоу – препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

17.58. Наконец-то шоу на Инистар продолжается хитом от Miss Mau и Hello. Солнце встает там, где ты есть. Ой, как хочется эту песню посвятить всем вам. А Настя и... А нечего перерабатывать. 18.00 будет? Поехали. А то все поплывет. The Black Eyed Peas. Let's get it started. Это предвестник того, что вечериночку можно начинать, если вы еще нет.

0: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов. Меня зовут Леся Никитина. Трудовые пенсии повышают в Беларуси с 1 сентября. Указ об этом подписал сегодня Александр Лукашенко, сообщает Белта. Пенсии вырастут примерно на 5%. Средний размер составит 1125 рублей. В Минтруда при этом отметили, что размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой, в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка. О подробностях разбойного нападения на ювелирный магазин в Минске рассказали в МВД. Это произошло в пятницу вечером на проспекте Независимости. Мужчина в медицинской маске зашел в магазин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал украшения и скрылся. На ограбление ушло меньше минуты, пишет Белта. Милиция в течение суток установила личность нападавшего. Им оказался 34-летний минчанин, который с похищенными ювелирными изделиями пытался сбежать за границу. Его задержали в Орше, теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Армения собирается подать заявку на вступление в Евросоюз в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Детали и сроки начала процедуры пока не уточняются. Пашинян отметил, что Армения будет рада, если ее исключат из АДКБ. Ереван заморозил участие в этой организации зимой 2024 года. А летом этого года Пашинян заявил, что страна никогда не вернется в АДКБ. И в завершении выпуска. Изменчивый график работы может негативно влиять на здоровье. Это показали недавние исследования, которые проводили американские ученые. Они считают, что человеческому организму сложно подстроиться под ситуацию, когда дни внезапного отдыха сменяются переработками. Причем мужчины хуже переносят нестабильный график, чем женщины. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек, доллар США – 2 рубля и 98 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: По информации Погода.бай, этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 10 тепла, в Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске ночью тоже до 12 тепла и без осадков. Завтра днем небольшие дожди пройдут в Витебске и Могилеве, там будет до 20 тепла, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно 18-20 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 20 и без дождей. На этом пока все, меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: Вы уже наверняка спешите домой. Я надеюсь, вы не сильно голодны, потому что голод за рулем – это не просто неприятное ощущение, а серьезный стресс, который по своей опасности сопоставим с легкой степенью алкогольного опьянения. Что с нами случается? Падает концентрация, сужается поле зрения и ухудшается координация. Все это может привести к трагедии на дороге. Мозг, причем, питается исключительно глюкозой. При ее нехватке время реакции увеличивается на 30-50%. На скорости 60 км в час лишние полсекунды обходится в дополнительные 8 метров тормозного пути. Ну, слушайте, это достаточно много. Что делать? Перекусывать, находясь за рулем каждые 3-4 часа. Лучший выбор – это орехи, бананы, цельнозерновой батончик, сыр. Вот если водитель поел за полтора часа до поездки, он в безопасности на ближайшие 300-400 километров. Но я надеюсь, домой вам не так далеко ехать. Ну, теперь у меня, как у водителя, есть оправдание, почему я даже к лету не похудела и к осени не очень-то. Я за рулем. Ни в коем случае не должна оставаться голодной.
1: Наконец-то шоу. Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу препарат Пробактовор.
1: Шоу. 18.15, наконец-то шоу на Юнистар, игра «Прозевать невозможно». Будем бодриться с вами. Прямо сейчас нажму на плей и будем слушать песню, которой нет в эфире Юнистар, но текст ее вы точно знаете. А вот группа «Рефлекс» устала и сладко зевнет, но все это нам на руку, потому что пропущенное слово «За него» я буду отдавать в подарок. Два пригласительных билета на автофестиваль «Винтаж Дэй». 610-9950, код 29, от телеграм Юнистар. И только здесь я увижу правильные ответы. Так что еще раз перепроверьте номерок. 610-9950, код 29, от телеграм Юнистар. Ну что, я готова нажать на плей, от вас пропущенное слово.

0: Почти. Почти. Когда там? Что? Что? Пропущенное слово? Ага, есть. В телеграме Юнистар вы уже начинаете отвечать правильно и не очень. Но сейчас давайте о пробках поговорим. Обновляю сервис Яндекс.Карты, и пробки сейчас на 6 баллов из 10. 23 минутки на Козлова, на проспект Машерова от Платонова до Максима Богдановича. 14 минут на Первомайскую отведите, на Змитрака Бедуля от Пулихова до Козлова. Есть еще почти 15-минутная пробка на Смоленской от Захарова до Ленина. 20 минут на Старожевскую улицу уйдет от Старовилинской до проспекта Машерова. На МКАДе 7 минут от Игуменского тракта до улицы Лейтенанта Кижеватова. Максима Богдановича от Ленина до проспекта Машерова 10 минут. Примерно столько же на Максима Богдановича от Коммунистической до Ленина. Аня Васильева, еду с вами дальше и очень скоро подведу итоги игры «Прозевать невозможно».
1: Реклама. Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.com.
2: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
3: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость и хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Триквестра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
4: Эос. Эос. Эос.

0: доставкой. Матрасы ЭОС.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Хефитол.
4: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Инвер, Франция, реклама.

18:25. Это, наконец-то, шоу на Енистар. И группа «Рефлекс» сегодня не только устал, но еще и, судя по всему, простудилась. Потому что сейчас сами все услышите.

0: Будьте здоровы! А что же за слово все-таки пропущенное? Кто-то попытался раньше остальных отвечать, поэтому было неправильно. Вот сейчас, сейчас. Заранее нужно было прислать именно это слово в Telegram Unistar, но ни в коем случае не заранее, а то неправильно. И кто был первым? Раньше остальных с заданием справился Игорь. Мои поздравления вам, номер вашего не вижу, так что давайте меняться. Вы уже в Telegram Unistar можете увидеть то, что вы наш победитель. Так что отправляйте номерок, чтобы мы могли с вами связаться и рассказать, как и где забрать два пригласительных билета на автофестиваль Vintage Day. 29 и 30 августа в футбольном манеже Минска пройдет одна из крупнейших в СНГ выставок ретро-автомобилей и мотоциклов. На одной площадке соберется более 400 экспонатов от дореволюционной классики до изысканных авто современности. В программе интерактивные зоны для всей семьи, конкурсы, уютные зоны для отдыха и отличный фудкорт. Организатор ООО «Зион Глобал» плюс 37529 675-24-16. Ну а мы едем дальше и по курсу Peggy Gou.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет интерактивная выставка ретро-автомобилей Vintage Day.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: 18.30, наконец-то шоу «Да и не старый». Мы продолжаем музыку слушать. Брукс XCN врывается к нам с хитом «Pay to Exist». А еще Макс Ян, «She's in love». Маранди и Хелен Ранч, остальных «Save me». Ну а буквально через минутку слушаем программу «Вось так мова». С новой ведущей Кайлы, которая приехала к нам из Венесуэлы и учит наш белорусский язык. Ну а мы повторяем.
1: Реклама. Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на лайк.

0: 6. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Олегникта 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8. Минск.

0: 21-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар.
4: Партнер программы – сетка гандлёвых крамаў «Мартин».

0: 69-33.
1: Привет, я Кайля. Я венесуэлька, которая живет в Беларуси уже много лет. И вместе с вами я учу белорусский язык. Это так интересно. И чего вы начинаете утро? Я не могу проснуться без кофе. По-белорусски это кава. Кава. Так и в Испании называю игристое вино. Но пить его по утрам точно не стоит. А кофе можно. Где варить кофе? В кофеварке. Или у кавоварцы. По-белорусски. Идем дальше. Чай по-белорусски – горбата. Ну или можно просто сказать «чай». Но где его же собаривают? Вот тут и слово со звездочки. Запоминайте. «Имбрик». Слово это, кстати, турецкого происхождения. Горбата с имбрика самая смачная. Не так ли?
2: Вось так мова.
3: Вось так мова.

0: Да уж, будущее уже наступило, и снова в Китае. Там изобрели летающий спасательный круг, который будет спасать туристов, если понадобится, конечно. Я надеюсь, что нет, но тут за такую разработку бы такую премию дали. В общем, это все тот же привычный нам круг, только, да, с пропеллерами. Карлсон уже не тот. Для тех, кому нужна будет помощь, вот это вот чудо-агрегат будет добираться с помощью искусственного интеллекта. И при приводнении пропеллеры автоматически отключатся, обеспечат устойчивость на воде. А после завершения своей спасательной операции вот этот вот робот самостоятельно вернется на базу. Ну, красота, я же говорю, будущее уже наступило.
1: Наконец-то шоу.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.
4: I am paid to exist.

0: 18.42, наконец-то шоу «Ныне Стар». Мы продолжаем общаться в рубрике «Драйв-чат». Наш номер для связи 610-9950, код 29. И сегодня я предлагаю пофантазировать о том, как бы изменилась ваша жизнь, если бы не существовало социальных сетей. Ну, понятно, что времени бы у всех стало значительно больше. А что еще? 610-9950, код 29, это Telegram «Юнистар». И я расскажу о пробках в столице. Помнится, пробки были внушительные, а сейчас уже 5 баллов из 10. Но, тем не менее, на улице Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Максима Богдановича ехать будете 20 минут. 11 уйдет на Немигу, Максима Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова. 13 минуток на Первомайской проведете, на Змитрака Бедуля от Красноармейской до Козлова. 24 минуты Киселева от Площади Победы до Максима Богдановича. 21 минута на Старожевскую улицу отведите от Старовильнской до проспекта Машерова. Аня Васильева рядышком с каждым из вас. И не забываем про драйв-чат. Сегодня фантазируем, как бы изменилась наша жизнь, если бы не существовало социальных сетей.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
4: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
3: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
5: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
8: Мне старое кресло не по приколу.
9: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
8: Наконец-то!
7: Ура!
10: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
12: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: 18 часов и 52 минутки. Наконец-то шоу «Ныне не старый». Мы фантазируем о том, как бы изменилась наша жизнь, если бы не существовало социальных сетей. Я бы не женился, признался Олег. Судя по всему, с женой познакомился именно там, в соцсетях. А я бы не смогла раскрутить свой маленький бизнес, который изначально был хобби, призналась Наталья. Марина бы больше распечатывала фото, а не выкладывала их в Инстаграм. А вот Андрей пишет, если бы не было соцсетей, институт брака был бы крепче, и люди жили бы своей жизнью, не подстраиваясь по других. Но вообще у людей должна быть голова на плечах, и ничего не мешает ни одному, ни второму, ну, по крайней мере, не должно мешать. Не обращайте внимания на других, задумывайтесь о том, насколько счастливы вы. И я надеюсь, что сейчас именно вот это вот маленькое счастечко, оно живет внутри каждого. А если нет, то давайте поселим. Мы продолжаем немножечко фантазировать на тему, как бы изменилась ваша жизнь, если бы не существовало социальных сетей. Ну, пока я вижу только плюсы. Знакомиться, бизнес раскручивают. Вот, конечно, с фотографиями, которые не печатаете, это плохо. Сама собираюсь заняться этим на досуге. Ну, а мы едем дальше и слушаем Purple Disco Machine in the Dark.
1: Наконец-то шоу.
2: Это
3: Юнистар.
4: Юнистар.

0: Получается, он под хит за хитом, и хит от Бауза медленно, но верно двигается на вершину нашего хит-парада Юнистар ТОП-20. И теперь уже в пятерке лидеров с шестого места переместился на пятое. Ну, я же говорю, медленно, но верно. Нравится этот хит? Голосуйте за него! А мы послушаем полную версию буквально через минуток 15. Мари Краймбери, то, что тут будет. И Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. Сразу же после выпуска новостей и прогноз погоды.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, друзья, меня зовут Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу расскажу о трех вещах, которые обязательно нужно сделать в последнюю неделю лета.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, что общего у человека и лемуров.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
6: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
7: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте содружество.бай.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
8: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
10: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
11: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
12: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. С завтрашнего дня водители в Беларуси должны ездить днем с включенными фарами. До 5 сентября в стране проходит комплексное мероприятие «Внимание, дети». Его проводят каждый год в начале и в конце учебного сезона, чтобы повысить безопасность детей на дороге. Инспекторы также будут обращать внимание, как соблюдают правила дорожного движения водители и пешеходы. Электромобилей в Беларуси стало больше. Их количество с января выросло на 15 тысяч или почти на треть по сравнению с прошлым годом. Сейчас в стране насчитывается больше 65 тысяч электромобилей. Как передает телеканал ОНТ, наша страна по этому показателю на душу населения остается одним из лидеров на постсоветском пространстве. К 2030 году белорусские власти хотят увеличить парк электрокаров до 300 тысяч. Новую велодорожку длиной около 13 километров откроют в Минске. Как передает телеканал ОНТ, новый маршрут проляжут вдоль Слепянской водной системы через 4 района столицы – Заводской, Ленинский, Партизанский и Первомайский. Вдоль всего маршрута обустроят зоны отдыха. Установлены уже детские и спортивные площадки. Движение по всей велотрассе планируют запустить уже в сентябре. И в завершении выпуска. Американские ученые создали для космонавтов печенье из переработанного пластика. РИА Новости пишут, что технология основана на использовании специальных дрожжей, которые преобразуют пластиковые бутылки в белки, жиры и ароматизаторы. Полученную массу пропускают через 3D-принтер, и получается овальное печенье. Ученые считают, что технология может найти применение не только в космосе, но и на Земле, например, на подводных лодках и в зонах бедствий. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек. Доллар США – 2 рубля и 98 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими и были новости к этому часу, а дальше – о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 10 тепла, в Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске ночью тоже до 12 тепла и без осадков. Завтра днем небольшие дожди пройдут в Витебске и Могилеве, там будет до 20 тепла, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Гродно плюс 18-20, и в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без

Наконец-то шоуные не старые новости из мира авто прямо сейчас. Вот недорогой пикап обещают Volkswagen. Говорят, выйдет через полгода. Правда, насколько, не

пока что не сможем. Цену не озвучили, но пообещали, что откладывать годами на такую машинку не придется. Ну-ну. В общем, Volkswagen давно запланировала выпуск недорогого пикапа для Южной Америки. Его предвестником стал концепт Тарок, представленный еще в 2018 году. Но потом случилась пандемия, проект заморозили. И в начале этого года компания объявила о том, что грузовичку все-таки быть. А вот не так давно опубликовала первые тизеры и раскрыла имя грядущей серийной модели Volkswagen Тукан. В мае продемонстрировали замаскированный пикап, ну а вот теперь внешность полностью рассекретили. Будет две версии на двух и на четырех человек. Характеристики пока что по-прежнему держат в секрете, такие загадочные. При этом в компании заявили о том, что клиенты участвовали в тестировании пикапа в реальных условиях

19.15, наконец-то шоу «Ныне Стар» продолжается, и я уверена, что многие уже добрались туда, когда хотели, а если нет, то расскажу о пробках прямо сейчас. Недолго буду разговаривать, 3 балла из 10, так оценивает сервис Яндекс.Карты затруднения на дорогах, но тем не менее, на улице Киселева от Красной до Максима Богдановича можем провести 18 минут, 7 на Столетово, от Козлова до Филимонова, 10 на Сторожевской, от Славининской до проспекта Маша.

0: суперхитов.
1: Наконец-то шоу. Реклама.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
2: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Важные новости и интересные истории.

0: Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокия Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: шоу. Ну что, начинаем предсказывать, начиная с вас, Овны. Завтрашний день будет преисполнен драматизма, сильных чувств и прочих элементов, которые рассвечивают скуку существования, но здорово вредят здоровью. Я не знаю, отойдите в сторонку, что ли. Тельцы, вам нужно будет отдать себя на волю чувствам. Думать головой не самое лучшее решение, говорят звезды. Делайте, как чувствуете. Близнецы, завтра вам обязательно должно повезти. Ваша задача — разглядеть, в чем же именно повезло. Раки, завтра балом будет править оптимизм. Но если вы вдруг забыли, оптимист — это такой человек, который считает, что все вокруг может быть и хуже, когда другой полагает, что хуже некуда. Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислой миной, имеет смысл улыбнуться и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами даже хорошо. Львы, проявите терпимость или постарайтесь тщательнее скрывать свои истинные чувства по отношению к человеку, с которым вам завтра предстоит общаться. Девы, завтра вам лучше не начинать новых дел, ну, максимум, чем можно занять руки, голову лучше оставить в покое, это домашние хлопоты. Весы, завтра нужно начать что-то глобальное, в отличие от дев. Ну, если подобного желания у вас нет, начните много-много мелких дел. Ну, не пропадать же такому продуктивному дню даром. Скорпионы, а вас будет неудержимо привлекать водные стихии. Я надеюсь, что таким образом звезды намекают на то, что вы будете выбирать какую-нибудь путевку у воды, у моря, конечно, у океана. А не на то, что вас могут окатить и лужи завтра. Стрельцы, если завтра вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии. Вот согласно тому самому закону подлости, самый привлекательный и наиболее подходящий вариант окажется глубоко закопанным. Козероги, вам очень пригодится ваша интуиция. Если она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых. В общем, не бойтесь обращаться за помощью. Водолей, вас завтра будет удивлять практически все. Вот, да, вы как ребенок будете задавать вопросы, типа, а почему крокодил зеленый? Ну, конечно, если вы их озвучите, вас не поймут, но не упустите возможность узнать что-нибудь новенькое. Рыбы мои, вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в команде с другими. Это идеальный момент для того, чтобы начать расти над собой. Обожаю эту фразу, а вы завтра ее примените на практике. Ну что, едем дальше. Миша Миллер, хит «Бам-бам», слушаем.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: 19:32. Наконец-то шоу «Ныне не старые». Мы продолжаем слушать Биби Рексу от хит за хитом «New Religion». А еще тут диджей Кавалер и Мартин Гаррикс с хитом «Animals». Сразу же после программы «Надо знать». А что нам надо знать, расскажет мой коллега Дима Николайзен уже буквально через минутку.
1: Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8. Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь.

0: Реклама.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Задумывались, почему мы начинаем зевать, когда устали или сидим на долгом совещании?
2: Раньше думали, что так организм требует больше кислорода. Но ученые доказали, зевота – это крутой способ охладить наш мозг. Когда мы утомлены или хотим спать, температура нашего мозга немного поднимается. Из-за этого мы начинаем соображать медленнее. Во время глубокого зевка мы вдыхаем много прохладного воздуха, который остужает кровь, и мозг моментально перезагружается, начиная работать быстрее. И вот интересный факт. Зевота невероятно заразительна. Стоит кому-то зевнуть в комнате, как это повторяют остальные. Физиологи объясняют это зеркальными нейронами в нашей голове. Они отвечают за сопереживание. Так что если вы зевнули вслед за другом, ваш мозг просто подсознательно копирует его поведение и проявляет эмпатию. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».

0: 19.40, наконец-то, шоу «Ныне старый». Я к вам с необычной информацией о том, что ночные кошмары, они оказываются полезны для нашей нервной системы. Как так? Объясняют нейробиологи. За день человек накапливает кучу стресса, и если оставить все это в голове как есть, система наша возьмет, да и просто зависнет. Во время фазы быстрого сна мозг берет все наши страхи и начинает их переваривать. Через пугающие образы он искусственно доводит градус напряжения до максимума, чтобы к утру снизить эмоциональную нагрузку. Исследования показывают забавный парадокс. Люди, которым снился провал перед важным событием, в реальности справлялись с задачей лучше тех, кто видел во сне радугу, пони. Вот, например, студенты, которые во сне завалили экзамен, получали более высокие оценки. А почему так происходит? Да все потому, что мозг уже прожил тот самый худший сценарий, отпустил ситуацию и спокойненько отработал на отлично. Так что не переживайте, если вдруг вы не выспались из-за ночного кошмара. Это значит лишь то, что вас ожидает просто прекрасный день.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: 19 часов и 45 минут. Это, наконец-то, шоу «На Енистаре», рубрика «Драйв-чат», с которой мы с вами будем на сегодня закругляться. Я просила вас пофантазировать и сказать, как бы изменилась ваша жизнь, если бы не существовало в ней социальных сетей. Очень много вариантов прилетело о том, что не встретил бы тогда свою вторую половинку. Многих соцсети... Многим соцсети помогают раскручивать свой бизнес, ну а многим становиться лучше. И вот снова о любви за финалем все это сообщением от Александра. Если бы не было соцсетей, я не познакомился бы и не полюбил бы человека, благодаря которому у меня многое поменялось в жизни. Я не уехал за границу, а остался с ней строить будущее. Вот. Вот что важно, во всем всегда искать плюсы. Ну и хорошо, что есть эти соцсети. Ну и ладно, что отнимают наше время, но тем не менее, дарит же много всяких полезностей. Вот давайте исключительно на них акцентироваться. В конце концов, если бы не соцсети, я бы сегодня не смогла прочитать все ваши сообщения. Ну что, едем дальше. Рубрику «Драйв-чат» завершаем на сегодня. Завтра продолжим. Пока будем слушать Busta Rhymes, Mariah Carey. Они знают, чего мы хотим.
1: Реклама. Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.

19:54. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Ну и мы с вами закругляемся на сегодня. Понедельник. Какой он был прекрасный. Такой необычный в плане эмоций.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, друзья, меня зовут Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу расскажу о трех вещах, которые обязательно нужно сделать в последнюю неделю лета.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, что общего у человека и лемуров.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. С завтрашнего дня водители в Беларуси должны ездить днем с включенными фарами. До 5 сентября в стране проходит комплексное мероприятие «Внимание, дети». Его проводят каждый год в начале и в конце учебного сезона, чтобы повысить безопасность детей на дороге. Инспекторы также будут обращать внимание, как соблюдают правила дорожного движения водители и пешеходы. Электромобилей в Беларуси стало больше. Их количество с января выросло на 15 тысяч или почти на треть по сравнению с прошлым годом. Сейчас в стране насчитывается больше 65 тысяч электромобилей. Как передает телеканал ОНТ, наша страна по этому показателю на душу населения остается одним из лидеров на постсоветском пространстве. К 2030 году белорусские власти хотят увеличить парк электрокаров до 300 тысяч. Новую велодорожку длиной около 13 километров откроют в Минске. Как передает телеканал ОНТ, новый маршрут проляжут вдоль Слепянской водной системы через 4 района столицы – Заводской, Ленинский, Партизанский и Первомайский. Вдоль всего маршрута обустроят зоны отдыха. Установлены уже детские и спортивные площадки. Движение по всей велотрассе планируют запустить уже в сентябре. И в завершении выпуска.

0: Реклама.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Это была реклама.

до 10 тепла, в Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске ночью тоже до 12 тепла и без осадков. Завтра днем небольшие дожди пройдут в Витебске и Могилеве, там будет до 20 тепла, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Гродно плюс 18-20, и в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без осадков.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: А это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры, фрисби-натор, скретчер, блинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас.

0: а дальше снова быстро. Сайт.bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном, ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максвайном.
2: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: А это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 10 тепла, в Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске ночью тоже до 12 тепла и без осадков. Завтра днем небольшие дожди пройдут в Витебске и Могилеве, там будет до 20 тепла, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Гродно плюс 18-20, и в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Бёрна Бой и Шакира. Дай-дай.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
2: Фонбет, привет туристу! На тебе 300.
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 10 тепла, в Гродно и Витебске плюс 10-12, и в Минске ночью тоже до 12 тепла и без осадков. Завтра днем небольшие дожди пройдут в Витебске и Могилеве, там будет до 20 тепла, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Гродно плюс 18-20, и в Минске завтра днем тоже до 20 тепла и без дождей.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Минская реклама.
1: Минская милиция напоминает. Сотрудники госорганов никогда не требуют оформлять кредиты, переводить деньги, передавать наличные или оставлять их в тайниках. Также они не просят граждан участвовать в каких-либо спецоперациях или оказывать содействие правоохранительным органам подобным образом. Если вам позвонили от имени якобы госструктур с такими просьбами, будьте осторожны, это мошенники. В случае подозрительных звонков немедленно сообщите об этом по телефону 102. Берегите себя и своих близких.
2: А дальше хит за хитом.

0: Коммерческая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved

Дожди пройдут только в Витебске и Могилеве. Там будет до 20 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно 18-20 тепла и в Минске днем тоже до 20 тепла и без дождей.